0: стремлением. Конечно же, специфика исследований накладывала свой отпечаток. Соседи роптали, и даже добрейшая Гретхен, моя экономка, один раз была готова объявить забастовку. Между тем, хотя опасность взорваться ей угрожала трижды, она ведь все же не взорвалась, и током ее ударило лишь только один раз. Так что пришлось умиротворить ее дополнительные премии в объеме 5 марок. Эти мелкие неприятности, однако, были улажены сравнительно легко. Дальнейшая моя жизнь какое-то время протекала так спокойно, что ко мне постепенно возвращался здоровый цвет лица, который я уже не надеялся обрести. Я был счастлив и совершенно не замечал, что имя мое начинает пользоваться все больше и больше известностью. Мои замечания по некоторым свойствам нитроглицериновых порохов, опубликованные в ежемесячных научных архивах, произвели настоящую сенсацию. Сам Герр Раубенталь из Бонна, хотя и подверг сомнению ряд моих выводов, саму эту работу охарактеризовал, как, не побоюсь процитировать его слова, «выдающийся труд». При последующих публикациях в том же журнале я смог дополнительно обосновать свою позицию. И все возражения были сняты, а научная общественность окончательно убедилась, что мою скромную персону следует непременно внести в списки знаменитых ученых. Достаточно скоро я, сам того не желая, в области исследований взрывчатых веществ стал считаться признанным теоретиком, а вдобавок еще и одним из наиболее прогрессивных практиков, современных специалистов-экспериментаторов. Неожиданным следствием этого оказался град официальных почестей, среди которых назову хотя бы должность председателя правительственной комиссии по оснащению военно-морского флота современными торпедами. Другим последствием все того же, столь внезапного превращения в знаменитость, стала моя популярность в лекторских кругах, причем речь шла об участии не только в научных конференциях, но и публичных общеобразовательных лекциях для самых широких кругов. В то время подобные выступления стали довольно заметным элементом столичной жизни. И вот вам результат. Моя фамилия стала появляться в ежедневных газетах, всячески расписывавших заслуги вашего покорного слуги, как человека, являющегося знатоком современных видов взрывчатки. Собственно, газетчики во всем и виноваты. Именно из-за них в конечном счете произошли те события, о которых я собираюсь вам рассказать. Сочельник выдался сырой и ветреный. Дождь со снегом хлестал в оконные стекла, и буря выла средь потерявших листву тополей в моем саду. На улице почти не было людей, и даже те немногие, кто рискнул сейчас высунуть нос наружу, явственно спешили по домам, застегнув пальто на все пуговицы, втянув голову в плечи, горбясь под порывами ветра. Даже полицейский, рослый и крепкий, перестал прохаживаться по перекрестку и укрылся от бури в ближайшей подворотне. Наверное, в такую ночь те, кто живет один, должны чувствовать себя особенно неуютно. Но я сейчас был слишком погружен в свою работу, чтобы обращать на погоду хоть какое бы то ни было внимание. Сейчас мой ум бился над совершенно конкретной задачей. Как наилучшим образом измерить эффективность действия подводной мины? Передо мной был свинцовый резервуар полной воды, а в нем маленькая капсула со взрывчаткой нового типа и моего собственного изобретения. Теперь надлежало экспериментальным путем установить, как далеко будет простираться разрушительная мощность взрыва и на каком расстоянии от него слой воды сумеет оказать защитные действия. А это, согласитесь, слишком важный вопрос, чтобы думать о погоде, одиночестве или наступающем празднике. Ну и, наконец, помимо всего, на кухне сейчас находился какой-то из поклонников Гретхен, и влюбленная парочка болтала на редкость громко. То ли уже успели по случаю сочельника принять пиво, то ли просто от недостатка воспитания. Так что ощутить чувство одиночества мне было бы довольно сложно. Я осторожно поставил на стол электробатарею и начал присоединять к взрывателю провода. Подобная работа требует особой тщательности, и я не обратил особого внимания на чьи-то поспешные шаги за окном. Но сразу же после этого наружную дверь сотряс громкий стук. Меня редко беспокоили даже немногочисленные мои знакомые, а уж тем более не такой ночью, как эта. Я удивился на миг, а затем, придя к выводу, что это очередной, который уж по счету поклонник Гретхен, продолжил работу. К моему огромному удивлению, когда Гретхен отворила дверь, в холле сперва прозвучал негромкий разговор, а потом послышался тихий деликатный стук во внутреннюю дверь. И когда я сказал «Войдите», на пороге появилась дама гренадерского роста, относительно которой я мог бы поклясться, что никогда прежде в жизни ее не видел. Она была в черном платье, а лицо ее покрывало плотная темная вуаль. Так что я решил, что передо мной вдова. Дама энергичным и решительным шагом вступила в мой кабинет. Рабочий беспорядок в нем ее не смутил. Оглядевшись вокруг, она обнаружила на диване свободное место между грудой батареи и стендом с химическими реактивами и спокойно уселась там, не говоря ни слова, а также, очевидно, не намереваясь хоть как-то объяснять причины своего визита.
1: «Да... добрый вечер, мадам», —
0: проговорил я, наконец сумев сбросить оцепенение.
2: «Не могли бы вы оказать мне некоторую услугу, доктор?»
0: — сказала она твердым, уверенным голосом, прекрасно гармонирующим с ее рослой и костлявой фигурой.
3: «Да, мадам, разумеется», — ответил я самой любезной из своих возможных интонаций.
0: Помнится, одна девица в Гейдельберге любила утверждать, что всем нам не чуждо ничто человеческое. Поэтому каждый, в принципе, может быть галантен, даже я. Конечно, это всего-навсего только шутка, но, тем не менее, что-то, вероятно, заставило ее так думать, верно? Иначе почему бы она произнесла эти слова?
1: «Что я могу сделать для вас?»
2: «Прежде всего, отослать прочь вашу служанку, которая сейчас подслушивает наш разговор».
0: В тот же момент, я не успел даже пошевелиться, по ту сторону что-то ойкнуло голосом Гретхен, отшатнулась от замочной скважины, споткнулась, с грохотом упала на пол и ойкнула тем же голосом, но уже гораздо громче. Я привстал с места, но незнакомка остановила меня.
2: «Не обращайте внимания», — проговорила она. «Давайте лучше перейдем к делу».
0: Я склонил голову, показывая тем самым, что весь преобразился во внимание.
2: «Доктор, мне совершенно необходимо, чтобы вы сейчас поехали со мной и сообщили свое мнение по поводу одного крайне необычного случая».
0: «Мадам», — сказал я, — «вот уже довольно долгое время миновало с тех пор, как я перестал заниматься медицинской практикой. Но если вы пройдете по улице немного дальше, то увидите там приемную доктора Бенджера. Он в высшей степени компетентный специалист и, безусловно, будет рад вам помочь».
2: «Нет, нет!»
0: — вскричала моя посетительница, явно не на шутку разволновавшись.
2: «Только вы и никто больше можете мне помочь! Только вы! Никто иной! Когда я уже выходила из дома, мой дорогой несчастный муж воскликнул: „Поспеши! Приведи Отто фон Шпея! Это единственный, кто в силах спасти меня от смерти! Вся наша семья, все родные будут сражены горем, если я вернусь без вас! Кроме того, у постели больного сейчас собрался врачебный консилиум, и все светила медицины дружно уверяют, что в Европе нет лучшего специалиста по этой болезни, чем вы!»
0: Слаб человек. Даже теперь, полностью посвятив себя научным исследованиям, я сохранял полную уверенность, что остаюсь первоклассным практикующим врачом. И меня весьма порадовала весть, что известнейшие представители профессии подтвердили это мнение. Но все-таки... о каком же медицинском казусе идет речь? Чем больше я думал об этом, тем более странным казалось все происходящее. «Сударыня, уверены ли вы, что необходима именно моя помощь?» — спросил я.
2: «О да, абсолютно уверена».
0: «Но моя специальность прежде всего взрывчатые составы. Опыт медицинской практики у меня, признаюсь, небольшой. Что за болезнь у вашего мужа?»
2: «У него опухоль».
0: «Опухоль? Ну вот по опухолям я точно не специалист».
2: «О, поезжайте со мной, дорогой доктор фон Шпея! Поезжайте и помогите!» —
0: взмолилась женщина, после чего выхватила из редикюля носовой платок, как клинок из ножен, и немедленно зарыдала. Этого оказалось более чем достаточно. Я, должен вам сказать, не обладаю квалифицированными навыками утешения женщин, оказавшихся в несчастье. «Мадам», — торопливо сказал я, — «буду счастлив сопровождать вас». Миг спустя я уже пожалел об этом своем обещании. В дымоходе дико взвыл ветер, разом напомнивший мне о суровости погоды. Но слово было дано, и иных вариантов достойного поведения у меня теперь не оставалось. Подбодрив себя тем, что берлинская непогода — это все же не океанский тайфун, я начал готовиться к выходу.
3: Верная Гретхен, по-видимому, все-таки продолжавшая подслушивать, тут же ворвалась в комнату с теплым шарфом наготове, и это, безусловно, было лучшее, что она могла в той ситуации сделать. Собираясь, я невольно продолжал думать о том, что же это за опухоль, состояние которой побудило известных хирургов послать за мной. Мною, которому взрывчатка знакома гораздо больше, чем скальпель. Возможно, поверхность ее была настолько тверда, что для операции требовалось применение моих профессиональных методов. Мысль эта оказалась настолько забавной, что я не смог удержаться от смеха. Однако сперва все же следовало прервать эксперимент, потому что не самый разумный шаг оставлять без присмотра такое оборудование. «Сейчас, мадам», — сказал я, поспешно отсоединяя от батареи клеммы, — «я всецело окажусь в вашем распоряжении». Произнеся эти слова, я случайно зацепил локтем переключатель тока, и подводный заряд с грохотом взорвался, взметнув над резервуаром аккуратный столбик воды. Подобным случайностям мне не привыкать, да и взрыв по артиллерийским меркам был чрезвычайно слабым, но все-таки меня изумило, как отреагировала на него дама. А она, должен вам сказать, не отреагировала вообще никак. По-прежнему продолжала сидеть на диване, а когда через несколько секунд увидела, что я полностью готов идти, встала и, не проявляя никаких дополнительных эмоций, направилась к выходу.
0: «У нее не только рост гренадерский, но и нервы под стать», — уважительно подумал я, следуя за незнакомкой на улицу. И тут же остановился. Погода осчастливила нас не только порывами шквального ветра, но и холодным ливнем.
3: «Это далеко?»
2: «О, вовсе нет», — ответила моя спутница. «Кроме того, я заказала экипаж, гердоктор, именно из опасения, что вы можете простудиться. Ах, вот и он».
3: Едва она успела произнести это, как закрытый экипаж, вывернув из-за угла, остановился рядом с нами.
0: «Ну что, это и есть тот самый фон Шпее?» — спросил мужчина с мертвенно-бледным лицом, выглянув из окошка.
2: «Да».
0: «Тогда подайте-ка его сюда». В тот миг я был склонен расценить данное выражение как своего рода фигуру речи, но моя спутница рассеяла это заблуждение с невероятной силой, схватив меня за воротник и швырнув внутрь. Я упал на пол. Человек, только что спрашивавший обо мне, навалился сверху, не давая шевельнуться, в то время как моя спутница буквально на ходу запрыгнула в экипаж, дверца хлопнула, и лошади помчались бешеным галопом. Некоторое время я пребывал в состоянии замешательства, не понимая, что произошло. Внутри было темно, но я мог слышать, как двое моих спутников переговариваются басовитым шепотом. Неоднократно я пытался требовать, чтобы они объяснили мне свое поведение, однако добился только приказания заткнуться, произнесенного самым хамским тоном. А когда я попробовал продолжить протесты, на мой рот легла чья-то широкая и жесткая ладонь. Я не был ни богат, ни настолько популярен, чтобы кто-то взялся заплатить за меня выкуп. И уж тем более я не был политическим деятелем. Что же в таком случае являлось целью этих людей? Зачем им потребовалось меня похищать, да еще таким сложным способом? Я ломал над этим голову и не находил ответа. Через некоторое время мы остановились, но только на миг. В экипаж подсел еще кто-то. Он коротко, но с тревогой спросил, не получил ли Отто фон Шпее каких-либо повреждений, и сразу же успокоился, услышав отрицательный ответ. После этого мы помчались еще быстрее. Закрытый корпус экипажа, поскрипывая, трясся на рессорах, колеса грохотали по булыжной мостовой, заглушая звук не на шутку разыгравшейся бури. Судя по времени поездки, мы, наверное, проехали чуть ли не через весь Берлин. Наконец экипаж остановился, и мои похитители приказали мне вылезать. У меня было очень немного времени, чтобы оглядеться по сторонам, и я понял только, что мы находимся в узком переулке, по-видимому, где-то на городской окраине. Затем в доме, напротив которого встал экипаж, открылась дверь, и двое мужчин ввели меня туда, а женщина-гренадер следовала за нами, исключая даже малейший шанс на попытку к бегству. Перед нами был длинный коридор, слабо освещенный несколькими едва мерцающими лампами.
3: Струящийся из них желтый свет, казалось, только усиливал ощущение полумрака. Пройдя по нему 20 метров или даже больше, мы уперлись в массивную окованную железом дверь, перекрывающую проход. В руках у одного из моих похитителей появилась короткая дубинка. Судя по звуку, с которым он ударил ей по двери, тоже окованная железом. Нам немедленно отворили, я совершенно не увидел, кто. И стоило нам пройти, дверная створка с лязгом захлопнулась за нашими спинами. Именно в этот момент я снова попытался воззвать к разуму моих спутников, объясняя, что они, по всей видимости, похитили не того. Вместо ответа меня повели уже насильно. Некоторое время спустя я увидел перед собой полуоткрытую дверь, на сей раз вполне обычного вида. Туда меня и впихнули. Трое похитителей вошли за мной следом и иронично предложили чувствовать себя как дома. Впрочем, комната, где я оказался, действительно была вполне комфортабельна. Хорошая мебель, красивые расцветки ковер, горящий камин — все это создавало ощущение уюта. Однако картины на стенах полностью нейтрализовали этот эффект. Их было множество, и на каждой был изображен некий кровавый эпизод, иллюстрирующий какой-либо из сбывшихся или не сбывшихся поворотных пунктов истории. Вот безумец Штабс стоит, затаясь в саду, готовый совершить покушение на жизнь Наполеона I. Вот Арсини со своей потайной бомбой, оружие трусов, а не солдат, среди праздной публики в опере. Вот, безусловно, Равальяк. Не картина, но статуэтка в углу на высоком пьедестале. А вот огромное полотно во всю стену, изображающее удушение Павла I, несчастного российского императора в его собственной спальне. Нет, эти сюжеты отнюдь не помогли мне почувствовать себя как дома. А трое похитителей, часовыми замершие за моей спиной, способствовали этому еще меньше. Я и раньше уже питал сомнения насчет пола первого из них, дамы под вуалью, но теперь сомнения переросли в уверенность. Вуаль была сдвинута, на меня смотрело мужское лицо, волевое, выдубленное ветром и солнцем, с полоской коротких усиков над губой. Пристальный зловещий взгляд темных глаз, казалось, мог распознать любую невысказанную мысль, даже утаенную в самой глубине души. Что касается двух других, то один из них, тот, который сперва показался мне просто мертвенно-бледным, теперь и вовсе выглядел как не до конца оживший мертвец. Зато второй, хотя и тоже не мог похвастаться здоровым цветом лица, выглядел весьма обыденно. Эдакий крепкий господин с широкой бородкой. «Мы очень сожалеем, доктор фон Шпее, что оказались вынуждены прибегнуть именно к подобному способу знакомства», — сказал он. «Но, увы, для нас это была единственная возможность зазвать к себе такого человека, как вы». Я поклонился ему достаточно сухо и, вероятно, сохраняя оскорбленный вид. «В свою очередь, готов принести извинения за те неудобства, которые вам довелось претерпеть по моей вине», — произнес тот, кто являлся мне под личиной дамы. «Прежде всего, конечно, за то, что вы так и не сможете обследовать опухоль моего мужа». Я вспомнил, как он схватил меня и швырнул в экипаж, словно пустое пальто, и поклон мой на сей раз был еще суше. «Впечатлен, господа», — ответил я всем им. «Ваш розыгрыш был просто превосходен. А теперь, с вашего позволения, я вернусь к тем научным занятиям, которые вы столь бесцеремонно прервали».
4: «Не так быстро, герр доктор, и не так просто», — сказал самый высокий из похитителей, дама. «Сперва вам придется, уж извините, выполнить для нас некое задание. Да, вы сможете покинуть нас, но не прежде, чем преподадите всем нам урок по своей нынешней специальности. Очень надеюсь, доктор, что с этой задачей вы справитесь без особых затруднений. Могу я рассчитывать, что вы уже достаточно отдохнули и потому приступите к ней немедленно?»
3: Он подошел к противоположной стене комнаты, открыл замаскированную обоями дверь, я совершенно не замечал ее, будучи убежден, что там глухая стена, и сделал приглашающий жест. Сопротивление было бесполезно. Я посмотрел на остальных своих похитителей, они уже встали по обе стороны от меня, готовые действовать, и понял, что сопротивление не только бесполезно, но и глупо. Пришлось повиноваться обстоятельствам.

0: Артур Конан Дойль. Динамитный вечер накануне Рождества. Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание. Мы прошли по еще одному коридору, более короткому, чем первый, но гораздо лучше освещенному. В конце его был тяжелый бархатный занавес, подобный театральному, скрывавший обитую зеленым сукном дверь. Она вдруг распахнулась нам навстречу, и я, к своему глубочайшему изумлению, оказался в обширном зале, где ожидало множество людей. Они сидели в выстроенных рядами креслах, а перед ними был подиум, где располагался единственный стул, а также круглый лабораторный столик со множеством реактивов на нем. Судя по общему оживлению, стало ясно. Нас здесь давно и нетерпеливо ждут. Стоило мне и моим конвоирам пройти внутрь, как зал взорвался рукоплесканиями. Люди, собравшиеся тут, принадлежали к самым разным социальным классам. Судя по одежде, большинство из них составляли ремесленники и чернорабочие, но кое-кто из присутствующих был в модном недешевом костюме, а по некоторым без труда можно было угадать, это не просто люди с достатком, но и выходцы из самых что ни на есть аристократических слоев. Среди штатских одеяний я рассмотрел и офицерские мундиры, правда, их здесь все же оказалось немного. Этнический состав присутствующих выглядел не менее пестрым, чем социальный. Опытным взглядом медика я без труда различал удлиненные черепа потомков тевтонских племен, круглые, покрытые волнистыми шевелюрами головы кельтских рас, выступающие челюсти и неукротимые черты представителей славянских народов. На миг мне даже показалось, что я попал в один из залов антропологического музея, возглавляемого профессором Ландерштайном, к слову сказать, одним из моих лучших друзей. Но, к сожалению, эта мирная иллюзия длилась недолго. Один из моих опекунов провел меня на подиум. Когда я занял место за лабораторным столом, это послужило сигналом к новой, необычайно бурной вспышке аплодисментов. Едва лишь стихли рукоплескания, к подиуму пробрался другой похититель, тот, который походил на слегка оживший труп.
1: «Господа!» — обратился он к аудитории. «Как видите, комитет выполнил свое обещание. Будьте знакомы! Перед вами прославленный...»
0: Я не хочу хвастаться, но он использовал именно это слово.
1: «Доктор Отто фон Шпее».
0: Снова последовали бурные аплодисменты, переходящие в овации.
1: «Доктор!» — продолжал труп, повернувшись ко мне. «Думаю, правильнее всего будет сразу объяснить вам состояние дел. Вы известны как ведущий специалист по взрывчатым веществам. Все мы, те, кто собрался здесь, тоже испытываем к этой теме величайший интерес. Мы с огромным удовольствием выслушали бы вашу лекцию, точнее, разумеется, целый курс лекций. В первую же очередь советую обратить внимание на те вопросы, которые интересуют нас особо. Изготовление в домашних условиях бездымного пороха, динамита и других взрывчатых веществ. Иногда мы встречаемся с некоторыми трудностями в производстве таких составов, которые крайне необходимы для наших экспериментов. Поэтому сейчас ждем от вас ясных и точных инструкций, изложенных в доступной форме. Также вы должны рассказать нам о различных эффектах, оказываемых на эти вещества водой, температурой и другими природными агентами. Заодно хотелось бы услышать о наилучших способах хранения, а заодно уж и применения. Не вообще с этим-то мы знакомы, но с наибольшей разрушительной силой. Со своей стороны обещаю, вас будут не только внимательно слушать, но и хорошо, хотя и под неусыпным надзором, содержать. Разумеется, при условии, что вы не предпримете никакой попытки бежать от нас или позвать кого-либо на помощь. Если же вы все-таки проявите такую опрометчивость, то...» Похожий на мертвеца похититель многозначительно провел рукой по своему карману. «А вам придется ознакомиться с пулей столь же глубоко, как вы сейчас знакомы с артиллерийскими снарядами».
0: Не могу сказать, что я расценил это высказывание как хорошую шутку, но среди слушателей оно, кажется, встретило всеобщее одобрение.
2: «Позвольте добавить несколько слов к выступлению нашего достопочтенного председателя!»
0: Поднялся из первых рядов какой-то коротышка.
2: «На меня была возложена обязанность снабдить уважаемого доктора всеми ингредиентами, которые могут ему потребоваться, и я свой долг выполнил. Вон оно все, на этом столе.
1: Так что уважаемый доктор может не отговариваться тем, что, мол, чего-то ему не хватает, а сразу приступать к лекции, сопровождая ее любыми экспериментами, которые он сочтет нужным. Только все-таки попрошу его говорить как можно более медленно и отчетливо. Некоторые из слушателей, да будет известно докладчику, недостаточно хорошо владеют немецким языком.
0: Я понял. Давний рок хронической невезучести сейчас карает меня с удесятеренной силой, мстя за сравнительно долгий период тихой жизни. Именно сейчас, когда Вальдерих и прочие мои однокашники из числа развеселых буршей, на славу отпраздновав, предаются сладкому сну в мягких постелях, я, Отто фон Шпее, мирный человек, врач и ученый, буду принужден читать лекции какому-то комитету, тайной организации террористов и политических убийц. Причем ведь совершенно не вызывает никаких сомнений, зачем им это нужно. Для того, чтобы накопить и усовершенствовать оружие, которым они намерены взорвать государство, общество и все, что есть в мире стабильного и уважаемого. Неужели именно я буду тем человеком, который должен усилить их преступное могущество? Превратить этот дом в арсенал уничтожения, подорвать стабильность моего возлюбленного Фатерлянда и даже, возможно, взорвать священную особу моего возлюбленного кайзера? Нет. Клянусь, нет. Никогда я этого не сделаю. Особенно в сочельник. Считается, что если человек маленького роста, то он, как правило, упрям. А если он при этом носит очки, то упрям вдвойне. Я именно таков по обоим параметрам, и я никоим образом не являюсь исключением из этого правила. Я крепко стиснул челюсти и дал себе зарок. Пусть даже обрушатся небеса, ни при каких обстоятельствах с моих уст не сорвется слово, которое эти террористы могли бы обратить в свою пользу. Если они считают, что я должен читать им лекции, пускай. Не откажусь. Но, господа комитетчики, раз уж вы сами перечислили особо интересующие вас пункты, именно по этим пунктам вы ничего не узнаете. Мне явно не намеревались дать много времени для размышления. По залу уже прокатился зловещий ропот. Многие террористы начали привставать, другие постукивали по полу ногами, явно выражая нетерпение. Однако должен сказать, что кое-кто проделывал все это, казалось, скорее чувство долга, притом украдкой поглядывая на меня с довольно доброжелательным видом. Особенно странной выглядела реакция одного крепко сбитого индивидуума явственно кельтского происхождения. Он решительно придвигался к подиуму, грозно помахивал кулаками, и вместе с тем по его широкому красному лицу блуждала ободряющая улыбка, а в движениях я временами угадывал скорее не угрозу, а симпатию и призыв держаться. Я придвинулся вплотную к столу, вся поверхность которого была уставлена предметами, необходимыми для моей лекции. Во всяком случае, так думали присутствующие. На самом же деле, кое-что из этой подборки выглядело весьма забавно. Глыба соли, каменный, не бертолетовый, железный чайничек вместо тигля, кусок каретной оси, видимо, вместо пестика, и большие меха для раздувания кухонной плиты. Но все остальное более соответствовало поставленной задаче. Тут была порция ружейного пороха весом, пожалуй, не меньше пары фунтов, крупноволокнистая масса, в которую угадывался пироксилин, крахмал, флаконы с различными кислотами, бунзеновская горелка, склянка гремучей ртути, небольшое количество динамита и, наконец, огромный кувшин с водой. Водой был также наполнен и графин, но он, видимо, предназначался не для экспериментов, а для меня. Продолжение темы «Чувствуйте себя как дома». «Майн Херн», — начал я, возможно, не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе. «Сегодня вечером мы собрались здесь для того, чтобы исследовать свойства динамита и других взрывчатых веществ». Эта фраза сошла с моих губ естественно, поскольку являлась стереотипной формулой, которой обычно начинались мои лекции в общеобразовательном институте. Однако нынешние мои слушатели, похоже, были удивлены таким вступлением. Краснолицый кельт, во всяком случае, взглянул на меня с озорным восторгом. Даже тот живой труп, которого здесь называли председателем, одобрительно кивнул, видимо, будучи уверен, что я решил полностью повиноваться его требованиям. «Эти вещества, — продолжал я, — могут служить могущественными орудиями как добра, так и зла. Употребляясь во благо, они могут быть использованы для дробления породы в шахтах, устранения препятствий к навигации, скажем, взрыва ледяных торосов, или для быстрого сноса руин зданий, пострадавших, допустим, во время пожара. Но, будучи употреблены во зло...
1: «Думаю, вам стоит перейти к изложению более практической информации», — мрачно сказал председатель.
0: «Было обнаружено, — сообщил я, не меняя интонации, — что при соединении некоторых жидкостей с крахмалом получаются вещества, обладающие способностью ко взрыву. Наш ученый-соотечественник, выдающийся химик Шенбейн, обратил внимание на тот факт, что, использовав для этих же целей хлопок, можно достигнуть гораздо большего эффекта. Обращаю ваше внимание на еще один немаловажный факт. Шенбейн пользовался среди современников чрезвычайным уважением. Это был человек в высшей степени лояльный, преданный своей стране и...
1: «Смените тему», — распорядился председатель.
0: Итак, современный тип пороха, ведущий родословную от изобретения Шенбейном, на 80 весовых процентов состоит из хлопка. Он менее чувствителен к температуре, чем дымный порох. Воспламеняется лишь при 560 по Фаренгейту, тогда как для взрыва дымного пороха требуется температура 300 градусов. Также довожу до вашего сведения информацию, что бездымный пероксилиновый порох может взорваться и от сильного удара, а это абсолютно невозможно для пороха старого типа, изготовляемого из смеси серы, селитры и угля. Слушатели гневно заворчали, и председатель в третий раз прервал меня.
1: «Полагаю, нам гораздо важнее знать другое, а именно надежную технологию изготовления. Может быть, вы проявите такую любезность и вернетесь к этой теме?»
0: «Я не намерен идти у вас на поводу и проявлять такую любезность, сударь!» — решительно заявил я. На сей раз из зала донеслись возгласы подлинной ярости. А председатель медленно вынул руку из кармана и продемонстрировал, что в ней зажато. Потом направил это на меня.
1: «Надеюсь, вы пересмотрите это свое решение, герр доктор».
3: «Считается, что люди маленького роста, как правило, отличаются не только упрямством, но и робостью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. И я, как оказалось, в этом случае тоже не стал исключением из правила. Стыдно признаться, но в этот миг такие возвышенные чувства, как забота о безопасности моего возлюбленного Фатерлянда и даже священные особы моего не менее возлюбленного Кайзера, вдруг улетучились из моей головы. Их место заняла одна всеобъемлющая мысль. Я, Отто фон Шпее, нахожусь на пороге вечности. В конце концов, возразил я себе прежнему, все подробности изготовления взрывчатки эти террористы могут узнать и сами. Для этого достаточно повнимательнее проштудировать любой учебник по химии. Неужели я действительно должен пожертвовать своей жизнью, столь ценной для науки и общества, за такой пустяк? И я, теперь уже точно не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе, с недостойной, хотя и объяснимой поспешностью, возобновил лекцию. Как известно, начальный этап изготовления бездымного пороха выглядит следующим образом. Отходы хлопковой пряжи огружаются в азотную кислоту. Собственно, взрыв как таковой в данном случае является бурным соединением кислорода, содержавшегося в кислоте, с углеродом, содержавшимся в хлопке. Но, конечно же, не все так просто. Прежде всего, после первого этапа образовавшийся продукт необходимо как следует промыть. Иначе остатки азотной кислоты, воздействуя на хлопковые волокна, вызывают их обугливание и постепенно превращают искомый продукт в липкую массу. В ходе этого процесса выделяется высокая температура, часто оказывающаяся достаточной, чтобы привести их к преждевременному взрыву. Так что, господа, как видите, первичная очистка — очень важный вопрос, пренебрегать которым крайне опасно. После этого нужно добавить немного серной кислоты, чтобы провести дегидратацию. И только после этого образовавшееся вещество можно назвать продуктом, из которого путем сравнительно несложных дальнейших операций можно получить пригодный к использованию порох.
0: Слушатели опять вознаградили меня громкими аплодисментами. Для этого им даже пришлось оторваться от записей. Вообще же вынужден признать, что никогда прежде я не выступал перед столь внимательной аудиторией. Все здесь конспектировали мою лекцию с гораздо большим прилежанием, чем свойственно обычным студентам. Раз уж внимание собравшихся оказалось столь сконцентрировано на том, чтобы как можно точнее сохранить мои слова, глупо было не воспользоваться этим. Приводя примеры, сыпля терминами и формулами, я незаметно оглядывался по сторонам в поисках вероятных путей спасения. Подиум, на котором располагался лабораторный стол, и, следовательно, ваш покорный слуга, был довольно высок и простирался до самой стены. А как раз на этом участке стены располагалось окно, занавешенное, но, по-моему, полуоткрытое. Куда выходит оно? Может быть, на задворки, в полузаброшенный сад? И если так, сумею ли я, выскочив туда, добраться до людной улицы, прежде чем меня перехватят? Во всяком случае, шансы добраться до самого окна у меня были. Но это, конечно, если меня бросится хватать. А вдруг они вместо этого сразу начнут стрелять? Конечно, оружие тут есть у многих, если не у всех, но руки их заняты конспектированием лекции. Так что непосредственно в руке револьвер сейчас кажется лишь у одного, у председателя. А где он сейчас? По другую сторону стола. Поэтому, вероятно, сам стол и расставленные на нем предметы помешают председателю быстро и точно прицелиться. К сожалению, всех возможностей короткоствольного огнестрельного оружия я действительно не представлял. Глава террористов прав. Для меня это гораздо более темный лес, чем сведения о взрывной волне артиллерийских снарядов. Но могу я, по крайней мере, попытаться. Удастся ли мне для этой попытки собрать в кулак всю мою храбрость? Если и да, то, во всяком случае, не прямо сейчас. Немаловажный этап истории пероксилинового пороха связан с экспериментами генерала фон Ленка, австрийского артиллериста и ученого. Моя речь, маскируя лихорадочную работу мозга, тем временем лилась, как во время обычной университетской лекции. Он первым произвел опыты непосредственно в полевых условиях на артиллерийском полигоне, но... «Это вы можете опустить», — разрешил мне председатель. Уже будучи изготовлен, бездымный порох требует тщательного обезвоживания. Этот образец, который я вижу перед собой, вне всяких сомнений, был просушен весьма скверно и совершенно недостаточно. Можете воздействовать на него сколь угодно высокой температурой, и все равно не добьетесь ни малейшего эффекта. Английские исследователи провели натурный эксперимент, весьма масштабный и рискованный, в ходе которого целый склад влажного пороха был сожжен дотла. Но даже такой пожар не привел к взрыву. Однако, если первоначально использовать взрыватель, снабженный небольшим количеством гремучей ртути или по-настоящему правильно просушенного пороха, тогда результат окажется совершенно иным. Для вещей наглядности, господа, позвольте мне проиллюстрировать это свое утверждение путем демонстрации небольшого опыта. Только сейчас я понял, как лучше всего поступить. На столе горкой лежала смесь сахара и хлората поташа. Необходимая мера безопасности в тех случаях, когда предполагаются опыты с использованием серной кислоты. Именно бутылку с серной кислотой я сейчас и придвинул к себе. Если все удастся проделать правильно, тогда... Тогда, несомненно, над столом поднимется плотное белое облако, настоящая дымовая завеса. Сумеет ли она скрыть меня от председателя? Может быть, он даже не начнет стрелять, сразу подумав, что все так и должно быть. Несколько мгновений я колебался. Этот план вдруг показался чересчур опасным. Безумным, невыполнимым. Тем не менее, лишь он предлагал мне некоторые шансы на спасение. Поняв это, я в какой-то степени примирился с уровнем риска. Конечно, даже сумея я выскочить в окно, сохранялась возможность того, что сад, если там действительно сад, обнесен высокой стеной, что побег приведет меня в тупик, что преследователи настигнут меня в первые же минуты погони. Но, с другой стороны, ведь не было...

Эффект оказывает маленькая, очень маленькая порция гремучей ртути на столь же маленькую в целях безопасности, но зато влажную, очень влажную порцию бездымного пороха. С этими словами я сгреб всю смесь сахара и хлората поташа на ближайший ко мне край стола, а большую часть пороха демонстративно сдвинул к противоположному концу, чтобы обезопасить ее и себя от последствий, пусть маленького, очень маленького, но все-таки взрыва. Как вы без труда можете заметить, степень влажности основной массы вещества тут никакого значения не имеет. И вот вам доказательство. Добавим еще жидкости. Произнеся это, я опрокинул бутылку с серной кислотой над горкой защитной смеси и, скрытый облаком химического дыма, со всех ног бросился к окну. Считается, что люди маленького роста вдобавок ко всему отличаются неуклюжестью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. Ха! На сей раз я крайне убедительно продемонстрировал, что из всякого правила существует исключение. Окна я достиг одним прыжком, а в следующем прыжке буквально пронырнул сквозь него, как цирковой гимнаст. Миг, и я уже снаружи. И тот резкий треск, который раздался в зале, он уже не имеет ко мне отношения. Он по другую сторону окна. Да, резкий треск. Грохот. Оглушительный гром. Ох, что произошло? Сумею ли я когда-нибудь это описать? Едва ли. Для такого нужно быть кем-то другим, а не доктором медицины. Басовитый, глубокий, тяжелый раскат грома, казалось, сотряс земную твердь на мили вокруг. Неумолимо нарастая, он сменился чудовищным ревом, звук которого, должно быть, способен расколоть самые небеса. Высокий столб пламени вознесся на месте дома, испепеляя древесину, расшвыривая камни, превращая человеческое жилище в развалины. Со свистом и грохотом на землю обрушились осколки. Мне, знакомому с тем, как вести себя при взрывах, надо бы упасть, но я все стоял в замешательстве, пока не получил сокрушительный удар в голову, вслед за чем упал уже не по своей воле. Трудно сказать, как долго я оставался без сознания. Похоже, довольно значительное время. Во всяком случае, пришел в себя я уже дома, на собственной кровати, в моей собственной маленькой спальне, такой привычной, такой спокойной. Верная Гретхен прикладывала к моей пострадавшей голове компресс, пахнущий винным уксусом. А неподалеку дежурил наряд полиции. Крепкие, рослые молодцы при оружии, даже в касках. Увидев, что сознание вернулось ко мне, они дружелюбно улыбнулись, что сразу успокоило меня. Далеко не сразу мне удалось воскресить в памяти всю цепочку событий. Лишь постепенно мои воспоминания обрели достаточную четкость, чтобы я смог связать воедино странный визит предрождественским вечером, таинственного посетителя, замаскированного под еще более таинственную посетительницу, безостановочную гонку сквозь бурю и, наконец, мою импровизированную лекцию, а также все, что за ней последовало, вплоть до столь странного и необъяснимого взрыва. Впрочем, хотя даже в свете всего вышесказанного он был все еще странным, но некоторые объяснения уже намечаются, более того, прямо-таки напрашиваются. Достаточно вспомнить, что между мной и человеком с револьвером находился лабораторный стол, и что на этом столе были 2 фунта бездымного пороха, а точнее пероксилинового состава, не боящегося огня, но склонного к взрыву при ударе. Не думаю, что нужно изыскивать какие-либо иные гипотезы. Во всяком случае, когда я в качестве эксперимента... Да, мне уже снова удается приступить к экспериментам, выстрелил из карманного пистолета в маленькую, действительно маленькую порцию аналогичного вещества, то и результат оказался почти таким же. Разумеется, с поправкой на масштабы. А если учесть, что и на столе, и, по-видимому, в доме, кроме пороха, находился динамит... Вы спрашиваете, что еще я могу сообщить об этом доме? Например, где он находился или кого еще я все же успел там рассмотреть? Вы спрашиваете также, какова оказалась судьба слушателей моей динамитной лекции, то есть погибли ли при этом взрыве они все или...

вы. Во всем, что касается этого, мои уста запечатаны. Полиция Фатерланда и Кайзера сейчас проводит комплекс активных мероприятий, и чтобы не сорвать их, мне было предписано молчание. Да-да, дорогие читатели, большего я не вправе открыть ни вам, ни даже самому близкому из друзей. Без сомнения, у полиции есть для этого веские причины. Возможно, там считают желательным, чтобы другие заговорщики думали, будто мне удалось узнать больше, чем это фактически имело место. Но даже если и нет, все равно долг любого лояльного гражданина — повиноваться указаниям полиции. Добавлю только, что и безотносительно этих указаний вдаваться в такие подробности — дело чрезвычайно мало способствующее крепкому здоровью и долгой жизни. Вряд ли кто-нибудь сумеет убедить меня в обратном. Я уже почти в полном порядке. Прежде всего, должен приписать это заботам Гретхен и доктора Бенджера, который, как вы помните, живет совсем неподалеку. Передвигаюсь я пока с тросточкой, но соседи уже возобновили свои жалобы. Теперь, правда, они главным образом сетуют на вредоносные испарения, которые будто бы являются следствием моих опытов. В какой-то степени они правы. Боюсь, что мне совсем не удалось сохранить тот прежний энтузиазм, который я совсем недавно питал к экспериментам со взрывчатыми веществами. Очень может статься, этот предмет во многом потерял для меня свое обаяние. И даже гораздо более безопасные опыты с отравляющими газами почему-то не позволяют мне вернуть прежние ощущения. Может быть, со временем мне удастся перебороть себя, и я возвращусь к моей первой любви, великой, чистой, динамитной любви. В настоящее же время, однако, мне остается лишь пребывать в тихой гавани, сохраняя обличье приват-доцента, специализирующегося в совершенно мирных и безопасных областях химической науки. Как ни странно, именно эта тишина уже начинает меня не на шутку тревожить. Есть все основания предполагать, я нахожусь буквально на волосок от какого-нибудь нового, еще более ужасного и неожиданного приключения. Да, это я предполагаю. Есть, однако, одна вещь, которую я знаю совершенно точно. Если кто-нибудь после наступления сумерек, хотя бы и не предрождественских, постучит в мою дверь и попросит медицинской консультации, я никогда, никогда, никогда не откликнусь на этот призыв. Даже если с ним обратится ко мне ближайший из моих родственников или возлюбленный Кайзер вместе со всем своим императорским семейством, половиной населения Берлина и четвертью возлюбленного Фатерлянда разом. Я приват-доцент, преподаватель химии. Никакой не врач и не знаток взрывчатки. Да, было время, когда я считал себя отличным врачом. И не просто считал себя, но действительно являлся ведущим специалистом по взрывчатым веществам. Но это время окончилось вечером накануне Рождества.

Я взял на себя смелость предложить вашему вниманию еще один его же рассказ, уже поменьше объемом, с очень игривым названием «Стекляшки» и великолепным посвящением «Старику и морю». Глава первая.

0: Иногда я хожу гулять к пристани, размахивая парализованной рукой и поднимая песчаную пыль протезом, пристегнутым к бедру. Потею я во время таких прогулок страшно, а потом пью со старыми шлюхами в прибрежном подвальчике. В такие дни меня гложет печаль. Я чувствую себя разбитым, а если и смеюсь, то громко, с надрывом. Треть моего лица сожжена во время аварии. Мне еще потом пересаживали кожу на груди. Из-за изуродованной нижней челюсти я, если говорю громко, страшно картавлю. Хирурги не особенно старались, когда латали меня. Еще должен признаться, у меня волосатая грудь, похожая на кусок медвежьей шкуры, а борода на правой щеке начинает расти сразу под глазом. Она у меня рыжая, на шее вьется, на груди волос бурый. Кончики ушей загорели и по цвету как бронза, хотя кожа у меня светлая. Причина моих прогулок, если так можно назвать эти походы, желание покрасоваться, устроить отвратительное представление, а потом разобидеться на весь мир. Но большую часть времени я провожу на природе или в домике, который подводная корпорация выделила мне вместе с пенсией. Коврики у меня турецкие, кастрюли медные. Есть еще книги и магнитофон, хотя я давным-давно его не включал. Часто по утрам поднимается золотистый туман, и я спускаюсь на берег, брожу босиком вдоль прибоя в поисках стекляшек, осколков бутылок, обточенных морем. В то утро поднялся туман, и солнце напоминало медную монету. Я бродил среди скал, любовался заливом. Там, в пене прибоя, нежилась девушка. Моргнув, я пропустил момент, когда она неожиданно села. Длинные прорези жабр на ее шее закрылись, и остались видны лишь кончики щелей на спине, чуть повыше лопаток. Остальное скрыли волосы. Копна мокрой вьющейся меди. «Что ты тут делаешь, а?» — спросила девушка, прищурив голубые глазки. «Ищу стекляшки».
1: «Что?»
0: «Осколки стекла, обточенные морем». «Вон, смотри!» Я ткнул пальцем в ее сторону, а потом боком, словно краб, спустился к самой воде, приволакивая негнущуюся ногу. «Где ты их увидел?» — завертела головой незнакомка, наполовину высунувшись из воды. Ее перепончатые пальцы подцепили горсть черных камешков. Холодная вода омыла мне ноги, когда я наклонился и поднял стекляшку молочного цвета, лежавшую возле ее локтя. Девушка ведь и не взглянула туда. Она встрепенулась. Наверное, решила, что я замыслил что-то недоброе. «Теперь видишь?»
1: «Что? Что это?»
0: Она вытянула холодную руку. На мгновение молочную драгоценность и мою перепончатую лапу накрыла ее ладошка. «Да-да, все так и было. Такие мгновения кажутся удивительными, а потом мы долго-долго с болью в сердце вспоминаем их». Она тут же отдернула руку. «Стекляшка», — сказал я. «Ты знаешь, что все бутылки из-под Кока-Колы, винные бутылки, стеклянные банки выбрасывают в море?»
1: «Я видела только бутылки Кока-Колы».
0: «Волны разбивают их о камни. Течения мотают осколки по песчаному дну, стачивая углы, изменяя форму. Иногда происходят химические реакции, стекло теряет цвет. А другой раз на стекле проступают прожилки, и кажется, что к нему прилипли снежинки. Некоторые стекляшки вода обтачивает, и они напоминают кораллы. Когда же они высыхают, то становятся мутными, матовыми. Положи их в воду, и произойдет чудо».
1: «Ого!»
0: Незнакомка вздохнула так, словно грубый треугольный обломок на моей ладони был настоящей драгоценностью. Потом девушка посмотрела мне в глаза, моргнула слезящимися глазами. «Мы амфибии лучше видим под водой». А потом нерешительно протянула руку к тому месту на моей ноге, где начинались перепонки. «Кто я такой?» — вот что она хотела узнать. Выглядел-то я ужасно, но в ее сердце мой отвратительный лик вызывал лишь печаль. ее значок. Грудь девушки слегка вибрировала, как всегда в первые минуты, когда после долгого пребывания под водой вновь начинаешь дышать легкими. Сказал мне, что она техник-биолог. У меня дома тоже хранится форма из искусственной чешуи. Она лежит на дне сундука с бельем. Но у меня значок глубоководника. Однако я не ношу форму и обычно гуляю в очень потертых джинсах и красной рубахе без кнопок. Девушка дотянулась до моей шеи, отогнула воротник рубахи и коснулась жаберных щелей. Провела по ним холодными пальцами. «Кто ты?» Наконец-то она решилась спросить меня об этом. «Кейл Свенсон». Незнакомка отшатнулась. «Ты тот, кто ужасно... Мы помним про тебя». Она замолчала. Когда вода коснулась стекляшки, обломок засверкал точно так же, как при моем имени трепетали души и чувства тех, кто хоть раз в жизни выходил в море. Согласно последним данным, ныне в морском дивизионе насчитывалось 750 тысяч человек. Всем им имплантировали жабры и перепонки, а потом отправили на глубину, где нет штормов. Расселили вдоль побережья континентов. «Ты живешь на берегу?» «Где-то неподалеку, но раньше...»
1: «Сколько тебе лет?»
0: 16.
1: «Я был на 2 года старше тебя, когда все это случилось».
0: «Тебе тогда было 18?»
1: «А теперь в 2 раза больше». «Нет, пожалуй, это случилось лет 20 назад. Давным-давно».
0: «Люди до сих пор помнят о том извержении».
1: «А я почти все забыл. В самом деле, скажи, ты любишь музыку?»
0: «Ага. Отлично.
1: Пойдем ко мне, послушаешь записи. Я заварю чай. Посидим до обеда».
0: «В 3 я должна готовиться к докладу в штабе. Тарк будет инструктировать Джонни и его бригаду, как прокладывать кабель на большой глубине».
1: Девушка улыбнулась.
0: «Но я могу поймать отлив и добраться туда за полчаса. Значит, мне надо уплыть в 2:30.
1: По дороге к моей хижине я узнал, что зовут ее Ариэль. Она решила, что мой дворик очарователен, а мозаика восхитительна.
0: «Ох, посмотри-ка, и ты это сам сделал?»
1: Она повторила эти фразы 10 раз, не меньше. Мозаикой я занимался в первые годы одиночества. Особенно понравились ей моряки, сражающиеся с китом, и ныряльщик с раненой акулой. Девушка объяснила, что у нее нет времени читать, но книгами, которыми я собрал эти мозаики картинки, она восхищалась. Долго слушала она мои рассказы. Еще Ариэль много говорила о своей работе, о приручении и использовании глубоководных существ. Потом она сидела на кухне, крутила записи Эннио Морриконе, а я уложил 2 десятка устриц на поддон с солью. К тому времени и чайник засвистел. Я ведь одинокий калека. Мне редко удается поболтать с красивыми молоденькими девушками.
0: Глава 2.
1: «Эй, Джуао!» – заорал я через весь мол. Он кивнул мне из-за своих сетей. Солнце сверкало на его коже, а волосы казались матовыми. Через лабиринт сетей я пробрался туда, где словно паук посреди паутины сидел Джуао. Не отрываясь от работы, он улыбнулся мне. Мозаика, а не улыбка. Золотой зуб, белый, черная брешь, желтая кость и снова белый зуб, золотой, белый. Выставив вперед протез, я присел рядом с рыбаком. «Сегодня я ловил за коралловым рифом там, где ты говорил». Джуао словно широко улыбнулся. «Пойдешь ко мне выпить?»
2: «Конечно».
1: «Подожди, мне осталось работать на пару минут». Такие рыбаки неопределенного возраста есть в каждой прибрежной деревне. С виду им лет 60, а на самом деле 40. И точно так же они будут выглядеть в 80. Таков и Джуао. Как мы сели считать, сколько же ему лет, оказалось, он всего на 7 часов старше меня. Мы стали друзьями еще до того, как меня искалечило. Я прокладывал высоковольтную линию и запутал ему сети. Большинство парней на моем месте взяли бы нож и с легкостью выпутались бы, погубив сети ценой в 55, а то и в 60 долларов. Но ведь это месячный заработок рыбака. Так что я не стал попусту махать ножом, а всплыл на поверхности и долго сидел в лодке Джуао, пока он меня распутывал. Потом мы вытащили сеть на берег и залатали. С тех пор я помогаю Джуао ловить рыбу, указываю нужные места, а он расплачивается выпивкой. Вот мы и дружим уже лет 20. За это время меня постигло большое несчастье. Я оказался списанным на берег, а Джуао выдал замуж 5 своих сестер, женился сам и завел 2 детей. Ах, эти Болитос и Тенеро Росадос, которые Амалия, жена Джуао, дама с маслянистой косой и вечно болтающимися грудями, делала по воскресеньям на обед и ужин. Иногда их хватало и на завтрак в понедельник. Вместе с Джуао и его женой я летал на вертолете в город, и там, в больнице, мы с Джуао были вместе, босиком. Тогда он стоял и вычесывал рыбную чешую из своих волос. Мы оба ее вычесывали. Потом я держал его, а он плакал. Я пытался объяснить ему, почему врачи, которые могли за неделю превратить ребенка в амфибию, существо, месяцами живущее под пенной гладью моря, оказались бессильны перед раком щитовидной железы с обильными метастазами. Джоао и я вернулись в деревню вдвоем за 3 дня до нашего дня рождения. Все это случилось, когда мне исполнилось 23, точно так же, как Джоао. Только он был старше меня на 7 часов. «Хочу, чтобы ты прочитал письмо», — сказал Джоао. Челнок танцевал в паутине сетей на конце оранжевой нити. «Ответ относительно моих детей. Пойдем ко мне, выпьем». Челнок остановился, дважды дернулся, и мой приятель покрепче затянул узел. Оставив позади сети море и причал, мы вышли на площадь. «Как думаешь, в письме положительный ответ?» «Оно из подводной корпорации. Обычно, когда они кому-то отказывают, то посылают открытку. А ты как считаешь, они согласились?» «Ты хороший человек, Кейл. Если мои дети, как и ты, станут жить под водой, я буду счастлив. Но ты сильно беспокоишься». «Это я подсказал Джоао пристроить детей в международную подводную корпорацию. Мне не безразлична их судьба, ведь я их крестный отец. Операции по вживлению жабер проводятся незадолго до наступления половой зрелости. Молодым людям, юношам и девушкам во время адаптационного периода приходится долго жить вдали от дома, а потом амфибии могут выбрать любой океан в мире. Воспитывать 2 детей не очень-то легко для Джоао и его сестер, а корпорация помогает получить образование. Молодых людей ждут путешествия, интересная работа, то, что мы называем хорошей жизнью. Они не будут выглядеть вдвое старше, когда им исполнится 35. Ведь немногим амфибиям уготована судьба, похожая на мою. Я волнуюсь. Ведь работать под водой опасно. Знаешь, они опять хотят попытаться проложить кабель через разлом. Я нахмурился снова. Да. Ведь тебя обожгло и искалечило, когда ты занимался именно этим. «Расскажи поподробнее», — попросил я. «Кто на этот раз хочет сунуть голову в пасть тигру?» «Руководит работами молодой человек по имени Тарк. Несмотря на возраст, он уже известен в доках своей храбростью». «Почему они снова хотят попытаться проложить там кабель? До этого они спокойно жили без силовой линии через разлом». «Все из-за рыбы», — ответил мне Джоао. «Ты же сам мне объяснял лет 20 назад. Рыба не любит подводные линии электропередачи и уходит на глубину. С каждым годом у нас уловы все меньше и меньше. Если моим детям сделают операцию, то станет меньше рыбаков». Тут он пожал плечами. «Ты ведь знаешь, корпорация плевала на нас. Они могут проложить линии электропередач по местам лова, а не через разлом». Огромные силовые кабели подводной корпорации прокладывали по дну океана, чтобы подавать питание на подводные шахты, фермы и нефтяные вышки. То, что нефти там много, я испытал на собственной шкуре.
0: Энергия требовалась пастухам китовых стад и химическим заводам. Линии высоковольтных передач породили 260 новых течений. Они возникли над теми участками океанского дна, где вода содержит большой процент минеральных отложений.
1: Наверное, вы получили бы Нобелевскую премию, если бы объяснили, почему это происходит.
0: Так вот, течения отогнали рыбу в более глубоководные районы, на дно подводных каньонов. Тарк думает о рыбаках. Больше силовых линий, меньше рыбы. Он хороший человек.
1: Я в удивлении поднял брови. Уж левую точно.
0: Попытался вспомнить, что маленькая Ундина говорила мне сегодня утром о Тарке. А вспоминать-то особо было нечего. Пусть ему повезет больше, чем мне, сказал я.
2: Интересно, а что ты думаешь о молодом человеке, решившем спуститься в пасть разлома?
0: На мгновение я задумался. Я его ненавижу. Джао удивленно взглянул на меня. Он – мое отражение. Когда-то я был таким же. Я замолчал, а потом продолжил.
1: Завидую.
0: У него есть шанс, который я упустил. Надеюсь, он совершит задуманное. Джао пожал плечами, дернувшись всем телом. Характерный жест рыбаков. Когда-то и я мог так делать. Не знаю, как у них пойдут дела, но, судя по всему, они серьезно взялись за дело.
1: Море.
0: Оно всех рассудит, пробормотал я. Да, кивнул Джуао.
1: Позади по бетону зашлепали сандалии. Я повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить здоровой рукой свою крестницу.
0: Мой крестный сын ухватился за мою парализованную руку и повис на ней.
1: Дядюшка Кейл! «Дядюшка Кейл, что ты нам принес?»
0: «Вы сейчас повалите его!» – прикрикнул на детей Джоао. «Ну-ка, отпустите!»
1: Видит Бог, они и внимания не обратили на слова своего папочки. «Что ты нам принес? Что ты нам принес, дядюшка Кейл?»
0: «Если отпустите меня, я вам покажу».
1: Они отступили. Зеленоглазые, дрожащие от предвкушения. Я украдкой взглянул на Джоао. Карие зрачки на белках слоновой кости. В правом глазу лопнул сосудик. Он любил своих детей.
0: Но скоро они станут ему чужими, как рыбы, которых он ловил. Видев, какую ужасную тварь превратился я, он, бедняга, наверное, пытается представить, во что превратятся его дети.
1: Я, например, не мог без боли в сердце смотреть на то, как резко увеличивается население, как словно почки распускаются колонии на Луне, Марсе и на дне земного океана. Амфибии ведь порой ведут себя так, словно разрушили все культурные связи с прибрежными рыбацкими деревушками. Я-то это отлично знаю.
0: Я полез в карман и выудил мутную стекляшку, которую подобрал на побережье.
1: «Гляньте-ка, вы такого не видели!»
0: И дети потянулись к моей перевязке.

супермаркете, в самом большом здании деревни, Джоао купил сласти к чаю. «Я мягкая и нежная, вкуснее шоколада», шептала каждая коробка печенья, когда вы снимали ее с полки. Как раз на прошлой неделе я читал статью о новой говорящей упаковке в одном из американских журналов. Поэтому я был готов к такому обороту и предпочел торчать в овощном отделе. Потом мы пришли в дом Джоао. Письмо оказалось точно таким, как я ожидал. Детей нужно было завтра утром посадить на автобус, уходящий в город. Мои крестники уже вступили на путь, в конце которого превратятся в рыб. Убрав письмо, мы, я с Джоао, уселись на крышу. Мы пили и смотрели на ослов и мотоциклы, мужчин в мешковатых штанах, женщин в желтых шарфах и ярких рубахах с гирляндами чеснока. Мимо нас прошло несколько амфибий в сверкающей форме из зеленой чешуи. Наконец Джоао сказался усталым и ушел подремать. Большая часть моей жизни прошла на побережье стран, где люди привыкли к полуденному отдыху. А я первые 10 лет своей жизни, когда формировались все мои привычки, провел на датской кооперативной ферме и до сих пор не мог заставить себя спать днем. Так что я перешагнул через свою крестницу. Она уснула на нижней ступеньке крыльца, положив под голову кулачок. И пошел через деревню назад к побережью. Третье.

0: полночь Ариэль вышла из моря. Она поднялась на скалы и забарабанила ногтями в стеклянную стену моего домика. Словно дождевые капли застучали по стеклу. В тот вечер я устроился у камина. Собирался почитать, но задремал. Мой домашний компьютер поинтересовался, хочу ли я чего-нибудь, и, не получив ответа, выключил Дворжак Челло Кончерто, притушив свет лампы ночника для чтения и перестал подбрасывать дрова в камин. Когда меня разбудила Ариэль, за каминной решеткой были одни угли. Но голову от подушки я оторвал, только когда она постучала во второй раз. Зеленая форма, янтарные волосы, все цвета погибли в серебристом цвете луны. Я потянулся к выключателю, нажал кнопку, и стеклянная стена ушла в пол. В лицо мне ударил ветер. «Чего тебе нужно?» – спросил я. «Неужели нельзя выбрать другое время для визитов?» «Тарк на берегу. Он ждет тебя». Ночь выдалась теплой, но ветреной. По морю к берегу неслись хребты волн, увенчанные белыми барашками пены. Я протер глаза. «Это тот, самый главный? Почему ты не привела его ко мне? Зачем он хочет увидеть меня?» Девушка коснулась моей руки.
1: «Пойдем, они все внизу на берегу».
0: «Кто это все?»
1: «Тарк и остальные».
0: Ариэль потащила меня через внутренний дворик к дорожке, ведущей на пляж. Залитая лунным светом, море стонало. Внизу, на берегу ревущего на ветру костра, столпились люди. Девушка направилась к ним. Два рыбака сидели на перевернутом корыте и жались друг к дружке. Они играли на гитарах. Их пение, грубое, ритмическое, режущее слух, разносилось над белеющим в ночи пляжем. Ожерелье из акульих зубов сверкало на шее танцовщицы. Остальные сидели на перевернутом ялике и ели. На костре с краю стояла кастрюля с большой ручкой. Там между розовыми островами креветок пенилось масло. Одна женщина опускала сырые креветки в кастрюлю, другая вылавливала сварившиеся.
1: «Дядюшка Кейл! Смотрите, дядюшка Кейл!»
0: «Эй, а вы что тут делаете?» – удивился я, поворачиваясь крестником. «Разве вы не должны сейчас лежать дома в кроватках?»
1: «Папочка сказал, что мы можем прийти сюда. Он тоже скоро будет здесь».
0: Я повернулся к Ариэль. «В честь чего такой праздник?»
1: «Завтра на заре мы отправимся в разлом».
0: Кто-то промчался по песку, размахивая бутылками.
1: «Они не хотели тебе рассказывать, не хотели задеть твою гордость».
0: «Мою что?»
1: «Ну, ведь они хотят сделать то, чего ты... К тому же тебя тогда искалечило. Они не хотели тебя расстраивать. Но Тарк все-таки решил повидаться с тобой. Я подумала, что ты не расстроишься, поэтому и привела тебя на берег».
0: «Спасибо». «Дядюшка Кейл?» Этот голос был грубее и глубже, чем детские голоса моих крестников. Позвавший меня человек сидел на бревне спиной к костру и ел сладкую картошку. Отблески пламени играли на темных скулах и влажных волосах. Он встал, подошел ко мне, поднял руку. Я тоже поднял руку. И мы хлопнули друг друга по ладони.
1: «Здорово!» — улыбнулся юноша. «Ариэль сказала, что ты придешь. Завтра мы собираемся проложить силовой кабель через разлом».
0: Чешуйки на рукавах формы Тарк поблескивали. Он казался очень сильным, а держался спокойно. «Я...» Тут он замолчал. Мне показалось, что он похож на счастливого танцора, удачно исполнившего свой номер.
1: «Я хотел поговорить с вами о разломе».
0: «А я думал, он заговорит об острых кораллах и акулах».
1: «И о той аварии, если вы согласитесь».
0: «Конечно», — ответил я. «Если это хоть чем-то поможет тебе».
1: «Видишь, Тарк, я же говорила, что он согласится», — выпалила Ариэль.
0: Я слышал, как изменилось дыхание юноши. «Вы и в самом деле не обидитесь, если я попрошу рассказать о том несчастном случае?» Я покачал головой и только тут понял, что с голосом Тарка. Подводный герой был мальчишкой, и голос его ломался. Ему еще не исполнилось и 19. «Скоро мы отправимся ловить рыбу», — продолжал Тарк. «Пойдете с нами?» «Если дойду».

Бутылка пошла по кругу. От женщины у кастрюли с креветками она попала к одному из гитаристов, потом к Ариэль и, наконец, ко мне. Я передал ее Тарку. Мы пили ром. Этот напиток делали в 7 милях от берега в пещере. Из-за затвердевшей кожи в левом уголке рта мне трудно пить из горлышка. Ром струйкой побежал по подбородку. Тарк выпил, вытер рот и положил руку мне на плечо. «Отойдем к воде». Мы отошли от костра. Несколько рыбаков последовало за нами, а амфибии посмотрели в нашу сторону и отвели взгляд. «Все дети в деревне называют вас дядюшкой Кейлом?» «Нет, только мои крестники. Я познакомился с их отцом, когда был в твоем возрасте». «А я думал, что все вас так зовут. Извините». Мы добрались до влажного песка. Оранжевые блики играли на нашей коже. Из песка торчал залитый лунным светом остов разбитой лодки. Тарк присел на его край, я сел рядом. Вода доходила нам до колен. «Неужели силовой кабель нельзя проложить в другом месте?» – спросил я. «Обязательно лезть в разлом?» «Я хотел спросить, что вы думаете об этом предприятии, но теперь вижу, не стоит». Юноша поежился. «Появляется все больше проектов относительно этой части океана. Нам нужны новые мощности. Старые линии страшно перегружены. В конце июня в Кайне из-за перегрузки случилась авария, отключилось освещение. Весь поселок 2 дня оставался без света, и 12 амфибий умерло от переохлаждения, задержавшись в холодном течении. А если мы проложим кабели через разлом, то и рыбакам не навредим». Я кивнул. «Так что же случилось с вами в разломе?» Я молчал. Нетерпеливый и испуганный Тарк. Вначале мне вспомнилась не сама трагедия, а ночь накануне. Прогулка по берегу, парни при виде амфибии, сжимающие кулаки от страха и неприязни. Несколько индейцев вернулись из пещеры, где по сей день гнали крепкий напиток. Мы общались с ними на языке жестов. А в тот далекий вечер один из них задел какую-то живую струну в моей душе, как Тарк этим вечером. И мы долго обсуждали свои гороскопы. Мать Джоао знала язык знаков, но ни он, ни его сестры не изучили его, потому что хотели быть современными. Они, как все дети, смущались своего невежества. Когда я был мальчиком, мы отваживались бродить по бревнам лесосплава. Помню, стояла жара. Бревна крепкие, как скалы. Если вода раздвинет их, а ты соскользнешь в щель, то бревна могут сомкнуться и раздавить тебя. Тарк покачал головой. Порой дети делают совершенно безумные вещи. В ту пору мне было лет 8-9. Это еще до того, как я стал подводным мальчиком. «Откуда ты?» Тарк поднял голову. «С Манилы. Я филиппинец». Море лизало наши колени, планшет покачивался под нашим весом. «Что случилось тогда в разломе?» «Внизу в разломе много вулканов. Я знаю. И море там чувствительное, как женщина, сделавшая новую прическу. Мы вызвали обвал. Кабель лопнул, закоротило. Разряд ударил в землю, и началось извержение. Лава была такой горячей, что вода в море вскипела, вспенилась футов на 50. Так говорят очевидцы. Отчего случился обвал?» Я пожал плечами. «Бог знает. Скалы обрушились. Может, все дело в шуме машин, хотя мы старались работать осторожно. Может, виной всему один из кабелей питания, а может, кто-то задел не тот камень». Мой собеседник сжал кулак правой руки левой, потом отпустил его, попытался расслабиться. Кто-то позвал. «Кейл!» Я поднял голову. Штаны Джоао были засучены до колен, рубашка парусом сдулась на соленом ветру. Он стоял среди волн. Ветер играл в волосах Тарка. На берегу горел костер. Тарк тоже поднял голову.
«Они хотят поймать большую рыбу!» — крикнул нам Джоао. А рыбаки уже спускали лодки на воду. Тарк сжал мое плечо. «Пойдем, Кейл, половим рыбу». Мы встали и вернулись на берег. Джоао подхватил меня и помог выбраться на сухой песок. «Ты, Кейл, поплывешь в моей лодке». Кто-то принес едкие шипящие факелы. Волны били в борта лодок, и те приплясывали на воде, как поплавки. Джоао запрыгнул в лодку и взялся за весла. Зеленые амфибии ныряли в набегающие волны и исчезали под водой. Мой друг начал грести. Его руки казались белыми в лунном свете. Костер на берегу уже догорал, потом раздался громкий всплеск, и в небе расцвел огненный цветок. Сигнал. Значит, амфибии заметили большую рыбу. Огненный шар некоторое время висел в воздухе. Ракета мигнула раз, два, три, четыре раза. Это означало, что вес рыбы 20, 40, 60, нет, 80 стоунов. Потом огонек погас. Я расправил плечи и расстегнул пряжку ремня. «Джоао, я хочу поплыть рядом с лодкой». Рыбак греб, не останавливаясь. «Хорошо, только держись за веревку». «Конечно». Веревка была привязана к корме лодки. Я сделал пеньку, петлю на другом конце пенькового фала и перекинул ее через плечо. Отстегнув протез ноги, я нырнул в темную воду.

0: Теперь над моей головой сияла мать всех жемчужин – луна. А еще плавала тень лодки Джуао. Она покачивалась футов 10 над моей головой. Я же нырнул еще ниже, под раны в теле моря, которые оставляли рассекающие воду весла. С помощью одной руки и одной ноги, снабженной перепонками, я перевернулся и посмотрел вниз. Веревка дергалась каждый раз, когда весла Джуао загребали воду. Меня тащило вслед за лодкой. Тем временем амфибии запалили подводные факелы. Далеко внизу сверкали их спины. Мои сородичи описывали большие круги. Они казались огромными глубоководными рыбами с флуоресцентными органами. Я видел и будущую жертву, высвеченную их огнями. Вы никогда не охотились на рыбу с копьем? В эту ночь копье было в руках Тарка. Остальные вооружились сетями, чтобы спеленать добычу и поднять ее к лодкам рыбаков. Но неожиданно внизу что-то пошло не так. Копье оказалось коротким. Рыба размером с человека стала подниматься к поверхности, проскользнув мимо сетей. Она едва не выскочила из воды, удирая от людей. Амфибии неслись следом. Когда-то я тоже бросал сети, покрытые смолой и известью, пытаясь поймать рыбу. Наконец, петля на конце одной из сетей поймала жертву, и в свете движущихся огней я увидел, как натянулась сеть. Рыба повернулась и снова стала подниматься, направляясь ко мне. Потом дернулась в сторону, когда петля соскочила. Внезапно надо мной мелькнула тень одного из амфибий. А борьба с рыбой продолжалась. Тарк, копье которого вонзалось все глубже в тело жертвы, держался впереди и чуть левее, рыба почти оседлав ее. Добыча пыталась стряхнуть его, била хвостом, металась из стороны в сторону, постепенно поднимаясь к поверхности. Изо всех сил, загребая рукой, я потянулся и вцепился в планшир лодки Джуао. Тарк и рыба всплыли между лодок. Они взвились в воздух. Волшебное зрелище в лунном свете. Теперь рыба плыла у самой поверхности, то выпрыгивая из воды, то ныряя. Юноша-амфибия что-то прокричал, привстав на своем норовистом скакуне. Кто-то из рыбаков бросил веревку, привязанную к носу лодки, и Тарк поймал ее. Снова рыба, Тарк, я и еще десяток амфибий ушли под воду. И каждый из нас был окружен нимбом пузырьков. Рыба дернулась, натянув одну из сетей, и Тарк слетел со своего скакуна, но почти сразу вернулся на прежнее место. Потом сети стали вытягивать одну за другой, и трепещущую рыбу потянули к поверхности. Шесть сетей с шести лодок оплели добычу. Мгновение, и рыба неподвижно застыла, субмарина, залитая лунным светом. Я видел тянущийся за ней шлейф крови. Когда рыба и мы вместе с ней снова поднялись к поверхности, то оказались неподалеку от лодки Джуао. Я держался в стороне, когда Тарк, его тело блестело в свете луны, проплыв мимо меня, залез в лодку моего приятеля. «Давай сюда!» – позвал он меня, встал на колени и протянул мне руку, в то время как Джуао перебрался к другому борту, чтобы хрупкое суденышко не перевернулось. Кольца влажной веревки одно за другим ложились на дно лодки. «А вот и Кейл!» – воскликнул Тарк и одним рывком вытащил меня из воды. Рыба качалась на волнах с белыми барашками. Лодки подошли поближе. Теперь уже все амфибии поднялись на поверхность. Среди них оказалась и Ариэль. У нее в руках был подводный факел, и дым его стелился по воде. Девушка пыталась заглянуть через плечо рыбака, стоявшего перед ней. Джуао и Тарк стали подтягивать добычу к лодке. Я тоже впился в сеть здоровой рукой. Наша рыба покачивалась на поверхности. Я как раз надел штаны, когда Тарк повернулся и обнял меня мокрой рукой. «Посмотрите на нашу добычу! Вы только посмотрите, дядюшка!» Он смеялся, задыхаясь. Его темное лицо сверкало в свете факелов. «Кейл, вы только посмотрите на нашу рыбу!» Джоу усмехнулся и стал разворачивать лодку, чтобы вернуться на берег. Огонь, пение, хлопки в ладоши. Мои крестники, насыпав камешки в бутылку из-под рома, встряхивали ее в такт музыки. Гитаристы лупили по струнам, когда мы вытаскивали рыбу на песок. Все, кто был на берегу, собрались вокруг нашей добычи. Посмотрите!» Тарк схватился за толстый конец большой палки, толще его запястья. Ловким движением он перевернул рыбу, ткнул двумя пальцами в белую плоть в 6 дюймах от губ рыбы. «Здорово!» Тарк вдавил копье поглубже. Рыбаки выпотрошили рыбу и перенесли ее к костру. Индейцы притащили еще несколько бутылок рома. «Эй, Тарк! Ты бы поспал немного перед утренней вахтой», — предложил я юноше. Он покачал головой. «Я спал весь день». Он махнул рукой в сторону рыбы. «Это мой завтрак». Танцы стали еще неистовее. Рыбу затащили на угли, а ребята палками выкатили из пепла сладкую картошку. Я доковылял до разбитой лодки, на которой сидел раньше. Был прилив, и обломки на 3/4 скрылись под водой. Рядом с лодкой, нырнув под воду, спал Тарк. Жабры на его шее ритмично пульсировали, только одно плечо и бедро островками торчали из-под воды. Собравшиеся у костра сняли рыбу с огня. «Где Тарк?» — поинтересовалась Ариэль. Лег вздремнуть. «Он же хотел попробовать рыбу. Ему предстоит тяжелая работа. Ты ведь не станешь его будить?» «Нет, конечно. Пусть поспит». Но Тарк уже вылез из воды, зачесал мокрые волосы назад, убрав их со лба. Усмехнувшись нам, он подошел к рыбе. Я помню, как он разделывал ее. Поднимался и опускался большой нож, деталь, которую я запомнил лучше всего. На мгновение рука Тарка замирала внизу, а потом снова взлетала вверх. В эту ночь звучала музыка, и люди кружились в танце на песке возле костра. Мы веселились, заглушая грохот прибоя. Глава 4. Автобус 830-го маршрута пришел почти по расписанию. «Они не очень-то хотят ехать», — сказала сестра Джоао. Она должна была отвезти детей в местное отделение подводной корпорации. «Дети просто устали», — возразил Джоао. «Спать легли на рассвете. Давайте в автобус. И не забудьте сказать «до свидания» дядюшке Кейлу». «До свидания». «До свидания». Детей словно подменили. Я подозреваю, что мои крестники впервые страдали, по крайней мере, мальчик. В это утро они были такими тихими. Я подошел и заключил их в неуклюжие объятия. «Когда вернетесь, в первые же выходные свожу вас на разведку в одно место. Вы сами сможете собирать там кораллы». Сестра Джоао заплакала, обняла детей, обняла меня, Джоао. Потом забралась в автобус. Кто-то закричал, что, наверное, автобус застрял здесь навсегда, но вот мотор зарычал, автобус сделал круг по площади и поехал в сторону скоростного шоссе. Я и Джоао перешли на другую сторону улицы. Там было открытое кафе, столики и стулья с сиденьями из парусины. «Я потерял детей», — сказал мой друг, словно преступник, наконец признавшийся в своих деяниях. «Ты и я, мы вместе потеряли их». В доках, неподалеку от пристани для судов на подводных крыльях, откуда подводная лодка отправлялась в подводные города, собралась толпа. В толпе закричала женщина. Она стала толкаться, бросила кошелку с яйцами и луком. Несчастная рвала на себе волосы, рыдала. Помните, как варили креветок? Там была женщина, которая вынимала их из кастрюли. Так вот, это была она. Стоявшие рядом попытались успокоить ее. Несколько человек отделились от толпы и побежали по улицам. Я поймал за плечо пробегавшего мимо мальчишку, развернул к себе лицом. «Что там, черт возьми, происходит?» Несколько мгновений рот юноши открывался беззвучно, как у рыбы, вытащенной на берег. «Извержение, наконец», — вымолвил он. «Привезли тех, кто погиб в разломе!» Я еще крепче сжал его плечо. Когда это случилось?
1: Около 2 часов назад. Ребята уже прошли 1/4 маршрута, когда кто-то из них совершил ошибку. Они разбудили подводный вулкан. Им всем здорово досталось.
0: Джоао бросился к пристани. Я отпустил парня и последовал за своим другом. Стал пробираться сквозь толпу среди ситцы и чешуи. Амфибии вынесли трупы из люка подводной лодки и уложили на огромный белый холст, расстеленный на причале. Они возвращали тела на родину, чтобы семьи похоронили несчастных по своим обычаям. При извержении подводного вулкана море кипит, соприкасаясь с бьющейся из шерла вулкана магмой. 3 тела оказались лишь немного обожжены. Глядя на раздутые лица, у одного было окровавлено ухо, я решил, что они умерли от взрывной волны. А нескольких мертвецов почти целиком облепило тусклым черным стеклом. С трудом совладав с собой, я спросил: «Тарк? Тарк тоже погиб?» 40 минут расспрашивал я амфибий, грузивших тела, а потом отправился в здание администрации. Там узнал, что одним из тех, кого из-за увечий вначале не смогли опознать, был Тарк. В том же самом кафе на площади Джоао заказал мне стакан кислого молока. Долго-долго сидел он неподвижно, а потом подергал седые усы и положил руки на колени. «Как все обернулось, а?» – протянул я. «Пора идти чинить сети. Завтра утром я отправляюсь ловить рыбу». Тут Джоао сделал многозначительный

0: вечером можно будет собрать много битой рыбы. Мелкая рыбешка уйдет ко дну, а большие рыбины всплывут. Джоао кивнул. Знаю. Мы отправимся за ними на рассвете. Мы встали. Пока, Джоао. Я захромал назад к берегу.
1: Эпилог.
0: Туман укутал пляж сырым одеялом и не желал уползать часов до 10. Я бродил по песку, тыкал в груды водорослей своей деревянной ногой, потом поднялся на прибрежные скалы. Только тогда я увидел ее. Ариэль. Девушка была внизу, стояла на коленях у воды, низко опустив голову. Ее рыжие волосы оказались сострижены так коротко, что полностью обнажили жаберные щели. Плечи то и дело вздрагивали от рыданий. «Ариэль!» Я стал спускаться по сверкающим от влаги камням. Девушка даже не повернулась в мою сторону. «Сколько ты просидела здесь?» – спросил я ее. Ариэль наконец-то подняла голову, но она лишь молча покачала ею в ответ на мой вопрос. Глаза ее покраснели от слез, лицо ничего не выражало. 16. Кто был тот психолог, который сотню лет назад провозгласил, что юноши и девушки не взрослеют без серьезных жизненных невзгод? «Не хочешь подняться ко мне в дом?» – спросил я у Ариэль. Она быстро покачала головой, но потом замерла. А я продолжал. Думаю, они отослали тело Тарка назад, в Манилу. «У него не было семьи», – ответила она. «Его должны были похоронить здесь, в море». «Я не знал». Осколки грубого вулканического стекла лежали по всему пляжу. Они были различной формы и все матовые. Ты сильно любила Тарка. Мне казалось, вы созданы друг для друга.
2: Да.
0: Он был ужасно милым. Потом Ариэль поняла, что я имел в виду, и вздрогнула всем телом.
2: «Нет», — поправилась она. «Нет, мне больше нравился Джонни. Помнишь, мальчик из Калифорнии? Он был среди охотников в прошлую ночь. Мы с ним оба из Лос-Анджелеса, но встретились только здесь, а теперь...» «Его тело тоже отослали родным».
0: Девушка закрыла глаза. «Извините». «Вот так». Я оказался черствым калекой, надругавшимся над чувствами девушки. Если бы вы оказались на моем месте и, как я, взглянули бы на себя в зеркало, вам бы тоже не понравилось то, что вы увидели.
2: «Извини, Ариэль».
0: Она открыла глаза. «Давай поднимемся ко мне. Ты поешь авокадо. У меня они есть, а в супермаркете нет. Только на базаре. Они лучше калифорнийских». Ариэль огляделась с отрешенным видом. «Никто из амфибий не ходит туда. Обидно, потому что скоро рынок закроют, и тогда авокадо подорожают. Растительное масло и виноград – все, что стоит там покупать, кроме авокадо». Я снова повернулся к скалам. «А может, чашечку чая?»
2: «Ладно».
0: Ариэль попыталась изобразить улыбку.
2: «Я знал, как плохо сейчас бедному ребенку. Спасибо. Но я все равно ненадолго».
0: Мы стали подниматься на скалы к моему дому. Когда мы добрались до заднего дворика, Ариэль остановилась и обернулась.
2: «Кейл!»
0: «Да».
2: «Что?»
0: «Видишь, вон то облако над водой. Единственное на небе. Оно как раз над тем местом, где было извержение».

Вся беда была в том, что Файлер 13B445К хотел знать все на свете. В том числе и то, что нисколько его не касалось. То, чем никакому роботу не положено даже интересоваться, а уж вникать в детали и подавно. Но Файлер был совсем особенный робот. История с блондинкой из 22-го отдела должна бы послужить для него хорошим уроком. Он гудя выбрался из хранилища с кипой книг и проходил через 22-й отдел, а она в это время нагнулась к какой-то книге, лежавшей на самой нижней полке. Робот замедлил ход и в нескольких шагах от нее совсем остановился, не сводя с девушки пристального взгляда. Его металлические глаза странно поблескивали. Когда девушка нагнулась, ее короткая юбка с редкостной откровенностью явила взору обтянутые нейлоном ножки. Ножки эти, правда, на диво соблазнительные, вовсе не должны бы интересовать робота. Однако Файлер заинтересовался. Он стоял и глядел. Заметив его взгляд, она, наконец, обернулась. «Если бы ты был человеком, нахал, я бы дала тебе по физиономии», — сказала она. «Но поскольку ты робот, я бы очень хотела знать, во что это ты вперил свои фотонные глазки?» «У вас шов на чулке перекосился», — ни на миг не задумываясь, ответил Файлер. Потом повернулся и жужжа отправился дальше. Блондинка, недоумевая, покачала головой, поправила чулок, и в который уже раз подумала, какая все-таки тонкая штука эта электроника. Зная она, на что в самом деле глядел Файлер, изумления ее не было бы границ. Он ведь и правда смотрел на ее ножки. Конечно, он ей не солгал. Роботы лгать просто не способны, но глядел он отнюдь не только на перекосившийся шов. Файлер столкнулся с проблемой, решать которую не пытался еще ни один робот на свете. Любовь. Романтика, вопросы пола. Вот что занимало его час от часу сильнее. Разумеется, интерес этот был чисто академическим и все же бесспорным. Сама работа будила в нем любопытство к той области бытия, где повелевает Венера. Роботы системы Файлер необыкновенно умны, и их не так уж и много. Увидеть их можно только в крупнейших библиотеках, и работают они только с самыми большими и сложными книжными собраниями. Их не назовешь просто библиотекарями. Это значило бы представить в ложном свете работу библиотекарей, сочтя ее чересчур легкой и простой. Конечно, для того, чтобы разместить книги на полках и штемпелевать карточки, большого ума не требуется, но все это давным-давно выполняют простейшие роботы, которые в сущности немногим сложнее примитивных IBM на колесиках. Приводить же в систему человеческие знания всегда было неимоверно трудно. Задачу эту, в конце концов, переложили на файлеров. Их металлические плечи не сгибались под этим бременем, подобно плечам их предшественников, библиотекарей из плоти и крови. Помимо совершенной памяти, файлеры обладали и другими свойствами, обычно присущими только человеческому мозгу. Например, они умели связать и сопоставить отвлеченные понятия. Если у файлера просили книгу по какому-нибудь вопросу, он тотчас вспоминал книги на смежные темы, которые тут могут пригодиться. Ему достаточно было намека, чтобы воздвигнуть законченную систему и предъявить ее в самом реальном виде, в виде груды книг. Такие способности присущи только Homo sapiens, человеку разумному. Именно они-то и помогли ему возвыситься над своими сородичами из животного мира. И если Файлер оказался более очеловеченным, чем другие роботы, то винить в этом можно только самого его создателя, человека. Файлер никого ни в чем не винил. Он был просто любознателен. Все файлеры любознательны, так уж они устроены. К примеру, под рукой у одного из файлеров, 9B367O, библиотекаря Ташкентского университета, оказалось несметное количество пособий по языкам, и он увлекся лингвистикой. Он говорил на тысячах языков и наречий, практически на всех, на которых можно было отыскать хоть какие-нибудь тексты, и в научных кругах считался непревзойденным авторитетом. И все это благодаря библиотеке, где он работал. А Файлер 13Б, тот, что с интересом разглядывал девичьи ножки, трудился в пропыленных коридорах Нового Вашингтона. Здесь у него был доступ не только к новехоньким микропленкам, но и к тоннам древних книг, напечатанных на бумаге многие века тому назад. Но больше всего Файлера занимали романы, написанные в те давно минувшие времена. Поначалу его совсем сбили с толку бесчисленные ссылки и намеки на любовь и романтику, а также страдания души и тела, без которых, как видно, не обходилось ни любовь, ни романтика. Он нигде не мог найти сколько-нибудь вразумительного и полного определения этих понятий и, естественно, заинтересовался ими. Постепенно интерес перешел в увлечение, а увлечение — в страсть. И никто на свете даже не подозревал, что Файлер стал знатоком по части любви. Уже с самого начала он понял, что из всех форм человеческих отношений любовь – самая тонкая и хрупкая. Поэтому он держал свои изыскания в строжайшем секрете и все, что удавалось узнать, хранил в емких тайниках своего электронного мозга.
Примерно в то же время он обнаружил, что в придачу ко всему вычитанному из книг кое-что можно извлечь и из реальной жизни. Это произошло, когда в отделе зоологии он нечаянно набрел на застывшую в объятии пару. Файлер мгновенно отступил в тень и включил слуховое устройство на полную мощность. Но разговор, который он затем услыхал, оказался, мягко говоря, прискучным. Всего лишь жалкое, убогое подобие любовных речей, вычитанных им из книг. Сопоставление тоже весьма важное и поучительное. После этого случая он старался не упускать ни одного разговора между мужчиной и женщиной. Он пытался глядеть на женщин с точки зрения мужчины и наоборот. Потому-то он и разглядывал с таким любопытством нижние конечности блондинки в 22-м отделе. И потому он, в конце концов, совершил роковую ошибку. Спустя несколько недель один исследователь, которому понадобились услуги Файлера, вывалил на стол груду всевозможных бумажек. Какая-то карточка выскользнула из пачки и упала на пол. Файлер поднял ее и подал владельцу, а тот пробормотал благодарность и сунул карточку в карман. Когда все необходимые книги были подобраны и человек ушел, Файлер уселся и перечитал текст на карточке. Он видел ее всего какую-то долю секунды, да еще вдобавок вверх ногами, но больше ничего и не требовалось. Карточка навеки запечатлелась у него в мозгу. Файлер долго размышлял над нею, пока перед ним не стал вырисовываться некий план. Карточка была приглашением на костюмированный бал. Файлер хорошо знал этот род развлечений. Описания балов то и дело попадались ему на пропыленных страницах старых романов. На такие балы люди обычно ходили, нарядившись романтическими героями. А почему бы и роботу не пойти на бал, нарядившись человеком? Раз уж эта мысль пришла ему в голову, избавиться от нее не было никакой возможности. Конечно, подобные мысли роботу вообще не положены, а уж соответствующие поступки тем более. Впервые Файлер стал догадываться, что ломает преграду, отделяющую его от тайн любви и романтики. И, конечно, это его только еще больше раззадорило. И, конечно же, он отправился на бал. Купить костюм Файлер, разумеется, не посмел. Но ведь в кладовых всегда можно найти какие-нибудь старинные портьеры. В одной книге он прочитал о кройке и шитье, а в другой нашел изображение костюма, который показался ему подходящим. Сама судьба назначила ему явиться в одеянии кавалера. Превосходно отточенным пером он нарисовал на плотном картоне точную копию пригласительного билета. Смастерить маску, вернее полумаску с половиной лица в придачу, при его талантах и технических возможностях было делом нехитрым. Задолго до назначенного дня все было готово. Оставшееся время он занимался только тем, что перелистывал всевозможные описания костюмированных балов и старательно изучал новейшие танцы. Файлер так увлекся своей затеей, что ни разу даже не задумался над тем, как странны для робота его поступки. Он чувствовал себя просто ученым, который исследует особую породу живых существ. Род человеческий, или точнее, женский. Наконец, наступил долгожданный вечер. Файлер вышел из библиотеки, держа в руке сверток, похожий на связку книг. Но, конечно, это были не книги. Никто не заметил, как он скрылся в кустах, что росли в библиотечном саду. А если кто и заметил, то уж никому бы в голову не пришло, что он-то и есть элегантный молодой человек, который через несколько минут вышел из сада с другой стороны. Единственным немым свидетелем переодевания осталась оберточная бумага под кустом. В своем новом обличье Файлер держался безукоризненно, как и приличествует роботу высшего класса, который в совершенстве изучил свою роль. Он легко взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и небрежно предъявил свой пригласительный билет. Войдя, он направился прямиком в буфет и опрокинул в пластиковую трубку, присоединенную к резервуару в его грудной клетке, три бокала шампанского. И только после этого позволил себе лениво оглядеть собравшихся в зале красавиц. Да, этот вечер был предназначен для любви. Из всех женщин его сразу привлекла одна. Он тотчас понял, что она и есть царица бала, и она одна достойна его внимания. Мог ли он согласиться на меньшее? Он – преемник 50 тысяч героев давно забытых книг. Кэрол Энн Ван Дэм, как всегда, скучала. Лицо ее было скрыто под маской, но никакая маска не сумела бы скрыть великолепные формы ее тела. Все ее поклонники в причудливых костюмах толпились тут же, готовые к услугам. Каждый мечтал заполучить ее молодость и красоту, и миллионы ее отца в придачу. Все это давно ей надоело, и она едва сдерживала зевоту. И тут толпу обожателей вежливо, но неотвратимо раздвинули широкие плечи незнакомца. Он заставил всех расступиться и предстал перед нею точно лев среди стаи волков. «Этот танец вы танцуете со мной», — многозначительно сказал он глубоким низким голосом. Почти машинально она оперлась на предложенную руку, не в силах противиться человеку, в чьих глазах таился такой странный блеск. Еще миг, и они уже кружатся в вальсе, и это блаженство. Мускулы его крепки, как сталь, но танцует он с легкостью и изяществом молодого бога. «Кто вы?» — шепнула она. «Ваш принц».
«Я пришел, чтобы увести вас отсюда», — в полголоса отвечал он. «Вы говорите, как принц из волшебной сказки», — рассмеялась она. «Это и есть сказка, а вы — сказочная принцесса». Слова эти точно искра воспламенили ее душу, и всю ее словно пронзил электрический разряд. Губы его нашептывали ей слова, которые она всю жизнь мечтала услышать, а ноги точно по волшебству увлекали сквозь высокие двери на террасу. В какой-то миг слова претворились в дело, и жаркие губы коснулись ее губ. Да еще какие жаркие! Термостат был установлен на 102 градуса. «Давайте сядем», — выдохнула она, слабее от неожиданно захватившей ее страсти. Он уселся рядом, сжимая ее руки в своих, нечеловечески сильных и все-таки нежных. Они говорили друг другу слова, ведомые только влюбленным, пока не грянул оркестр. «Полночь», — шепнула она. «Пора снимать маски, любимый». Она сняла свою, но Файлер, конечно же, не шелохнулся. «Что же ты?» — сказала она. «Ты тоже должен снять маску». Слова эти прозвучали как приказ, и робот не мог не повиноваться. Широким жестом он сбросил маску и пластиковый подбородок. Кэрол Энн сначала вскрикнула, потом зашлась от ярости. «Это еще что такое? Отвечай, ты жестянка!» «Это была любовь, дорогая. Любовь привела меня сюда сегодня и бросила в твои объятия». Ответ был вполне правильный, хоть Файлер и облег его в форму, соответствующую его роли. Услышав нежные слова из бездушной электронной пасти, Кэрол Энн снова вскрикнула. Она поняла, что стала жертвой жестокой шутки. «Кто тебя сюда послал? Отвечай! Что означает этот маскарад?» «Отвечай, отвечай, отвечай, ты ящик с железным ломом!» Файлер хотел было рассортировать этот поток вопросов и отвечать на каждый в отдельности, но она не дала ему рта раскрыть. «Надо же! Послать тебя сюда, обредив человеком! В жизни надо мной никто так не издевался! Ты робот! Ты ничтожество! Двуногая машина с громкоговорителем! Как ты мог притворяться человеком, когда ты всего-навсего робот?» Файлер вдруг поднялся на ноги. «Я робот!» — вырвались из говорящего устройства отрывистые слова. Это был уже не ласковый голос влюбленного, но вопль отчаявшейся машины. Мысли вихрем кружились в его электронном мозгу, но в сущности это была одна и та же мысль. «Я робот, робот, я, видно, забыл, что я робот, и что делать роботу с женщиной? Робот не может целовать женщину, женщина не может любить робота, но ведь она сказала, что любит меня, и все-таки я робот, робот!» Весь содрогнувшись, он отвернулся и, лязгая и гремя, зашагал прочь. На ходу его стальные пальцы сдергивали с корпуса одежду и пластик, подделку под живую плоть, и они клочками и лохмотьями падали на землю. Путь его был усеян этими обрывками, и через какую-нибудь сотню шагов он был уже голой сталью, как в первый день его механического творения. Он пересек сад и вышел на улицу, а мысли у него в голове все быстрее неслись по замкнутому кругу. Началась неуправляемая реакция, и вскоре она охватила не только мозг, но и все его механическое тело. Быстрее шагали ноги, стремительнее работали двигатели, а центральный смазочный насос в груди метался, как сумасшедший. А потом робот с пронзительным скрежетом вскинул руки и рухнул ничком. Головой он ударился о лестницу, и острый угол гранитной ступени пробил тонкую оболочку. Металл лязгнул о металл, и в сложном электронном мозгу произошло короткое замыкание. Робот Файлер 13B445К был мертв. По крайней мере, так гласил доклад, составленный механиком на следующий день. Собственно, не мертв, а непоправимо испорчен и должен быть разобран на части. Но, как ни странно, когда механик осматривал металлический труп, он сказал совсем другое. В осмотре ему помогал другой механик. Он отвинтил болты и вынул из грудной клетки сломанный смазочный насос. «Вот в чем дело», — объяснил он. «Насос неисправен. Поршень сломался, насос заклинило, прекратилась подача масла в коленные суставы. Вот он и упал и разбил себе голову». Первый механик вытер ветошью замасленные руки и осмотрел поврежденный насос. Потом перевел взгляд на зиявшую в грудной клетке дыру. «Гляди-ка! Прямо разрыв сердца!» Оба рассмеялись, и механик швырнул насос в угол на кучу других сломанных, грязных и никому не нужных деталей.

0: Максим Черепанов. Мимолетное увлечение.
1: «Нам нужно на некоторое время расстаться»,
2: — сказал ей Лина.
0: Олег горько усмехнулся.
3: «Лин, ну мы же не дети. К чему нам эти полуфразы?»
0: Она пожала плечами. «Давай я тебе помогу», — продолжил Олег.
3: «На самом деле ты хочешь расстаться навсегда, просто об этом как-то неловко сказать прямо, и поэтому ты пытаешься скормить мне эту пилюлю по частям».
0: Элина медленно вздохнула.
3: «Я должен был догадаться», — продолжил Олег. «Неделю как вернулась с венерианских курортов, а все не звонишь, сама интерком не берешь».
1: «Прости».
3: «Я и догадывался, только все равно надеялся. Надежда, знаешь, умирает последней».
1: «Я тоже долго надеялась».
3: «Тебе чего-то не хватало?»
1: «Да, Олег, да. Не хватало перспективы».
3: «Если имеешь в виду предложение руки и сердца, то я...»
1: «Да я не о том. Видишь, ты 5 лет назад был старшим потоковым инженером».
3: «Я и сейчас старший потоковый инженер».
1: «Вот-вот. И через 5 лет будешь. Ну, может, ведущего получишь, не суть. А жизнь одна. Ее хочется прожить на все 100. Бывают шансы, которые выпадают только раз».
3: «Точно? И как зовут твой шанс? Может быть, я даже видел его в новостях».
1: «Чего ты взял, что его вообще как-то зовут? Может быть, я вообще абстрактно?»
3: «Брось, я ж тебя немного знаю. Ты девушка практичная, в никуда бы не стала уходить. А кроме того, ты уже несколько раз посмотрела на этот катафалк».
0: И Олег небрежным жестом указал на здоровенный лимузин на антигравитационные подушки, парящие на высоте 2 метров над парковкой на противоположной стороне улицы. Несмотря на струи дождя, хлещущие по двойному стеклопакету кафе, силуэт гравикара был четко различим.
3: Элина отвела взгляд.
0: «Он уже 2 раза мигал аварийкой», — сказал Олег. «Парень теряет терпение. Смотри, улетит без тебя».
1: «Без меня не улетит»,
0: — нервно ответила она и вновь посмотрела в окно.
3: «Мезальянсы — это всегда плохо и ненадежно», — сказал Олег. «Хорошо подумала».
0: Элина упрямо тряхнула копной каштановых волос.
1: «Я хочу попробовать».
3: «А как же мы? Как же наши уже почти 3 года вместе?»
1: «Зачем задаешь вопросы без ответов?»
0: Олег откинулся назад.
3: «Понимаю», — обронил он. «Великий последний шанс».
0: Пиликнул интерком Элины, принимая сообщение. Она скосила взгляд на экран.
3: «Как бы то ни было», — сказал Олег, — «я ни о чем не жалею».
1: «Да»,
0: — ответила она, вставая.
1: «Мне тоже было с тобой хорошо. Я даже почти не притворялась в постели, когда издавала всякие громкие звуки».
3: «А с ним притворяешься?»
0: Ее губы сложились в прямую жесткую линию.
1: «Мне пора идти, Олег».
3: «Сейчас можно сказать, может быть, мы как-нибудь еще...» «Нет, не стану унижаться».
0: «Удачи! Береги себя, Линка». Линка — шелковая спинка.
1: «Ты тоже, и... прости еще раз. Мне правда очень неловко. Вроде как я все продумала и все решила, а на душе все равно кошки скребут».
3: «Это пройдет», — сказал Олег. «Беги».
1: «Счастливо».
0: Шорохом распахнулись и вновь сомкнулись двери, выпуская его любимую в дождь. 10 секунд, она нырнула в недра лимузина, и тот быстро и легко понес ее по 2-му уровню над пробкой, в которой уже 2-й час мертво стоял проспект Высоцкого. Только тогда он позволил себе уронить голову на руки и тихонько завыть. На звук пришуршал робот-официант. Дешевая модель, вместо лица кусок пластика с фотоэлементами, внизу динамик.
4: «Желаете что-нибудь заказать?» – проскрежетал он.
3: «Яду», – глухо выдавил из себя Олег.
4: «Простите, уточните заказ».
3: «Виски», – сказал он, поднимая голову. «Фиолетовый хвостокрыл, 2 литра».
4: «Запрошенной позиции нет в нашем ассортименте. Могу предложить веселого космодесантника».
3: «Тащи сюда эту дрянь».
4: «Что будете есть?»
3: Ничего не надо.
4: Без еды невозможно, к сожалению. К крепкому алкоголю необходимо заказать горячие блюда.
3: Какое самое дешевое?
4: Сосиски из мяса, идентичного натуральному. Могу также предложить следующие варианты.
3: Не надо. Чем блевать, мне все равно.
4: Простите? Уточните заказ. Сосиски тащи.

0: Видение было ужасным. Олег попытался открыть глаза и тут же вновь зажмурил их, что было сил. Оконный свет слепил немилосердно. Отчаянно хотелось провалиться обратно в сон, чтобы не ощущать дикой разламывающей боли в голове, выкручивающей тошноты и мерзкого вкуса во рту, где от души отметился полк кошек. Но это было уже невозможно. Стоило подставить голову под струю холодной воды, испытанный способ, который мог бы несколько смягчить страдания, но одна мысль о том, чтобы изменить положение в пространстве, отдавалась молотами в черепе и новой волной тошноты. Примерно в тот момент, когда Олег осознал, что у него серьезные проблемы, чья-то ладонь ласково поддержала его затылок, мягко приподнимая голову, а губ коснулся край бокала.
1: «Пей, милый!»
0: Живительная влага хлынула внутрь, он, жмурясь, жадно сделал глоток, второй, третий, уже чувствуя, что немного отпускает.
2: «Алина, если бы ты знала, как ты вовремя...»
0: Начал Олег, оторвавшись от бокала, и тут же поперхнулся. Девушка, которая только что поила его и сейчас отошла на два шага назад, не была Элиной. Длинные светлые волосы падали на плечи. Прозрачные голубые глаза смотрели пристально и с непонятным выражением. Потрясающая фигура была прикрыта только его, Олега, распахнутой рубашкой, и она ничего не прикрывала. А главное, все это великолепие, начиная от идеальной формы грудей третьего размера с нежно-розовыми сосками и заканчивая припухлыми чувственными губами, было ему совершенно незнакомо.
2: «Святые небеса!»
0: прошептал он плохо ворочающимся языком.
1: «Тебе лучше?»
0: спросила красотка. Олег с трудом оторвал взгляд от аккуратно выстриженной щеточки внизу ее живота и сфокусировался на лице.
2: «Более или менее»,
0: выдавил он.
1: «Стелла»,
0: сказала она.
2: «Стелла», повторил он. «А, черт, приятно познакомиться».
1: «И мне тоже очень приятно»,
0: — с улыбкой ответила она, ставя стакан на полку и опираясь коленом на край двуспальной кровати.
1: «Необходимо завершить комплекс лечебных мероприятий»,
0: — заявила Стелла, отбрасывая в сторону одеяло. Олег отметил про себя, что он полностью раздет. Незнакомка взяла дело в свои руки и рот. Ее волосы щекотали ему живот. Несколько умелых движений языком вкупе с осторожными и нежными касаниями пальцев, и Олег оказался в полной готовности. Стелла села сверху, направила его в себя и начала двигаться, плавно наращивая темп.
3: «Если только я не сплю, то явно попал в сказку. А поскольку сказок в жизни не бывает, то...»
0: Девушка положила его ладони на свои груди и сделала нечто со своими мышцами внутри, отчего Олег на некоторое время перестал соображать. Возникшие ощущения были не похожи ни на что, испытанные им ранее, а ему как-никак насчитывалось 32 года. Загадочное действие повторилось, потом снова, а затем возникло и уже не отпускало до тех пор, пока Олег не выгнулся дугой, задыхаясь от восторга, и его сладострастное рычание не слилось с томным стоном Стеллы. Олег медленно одевался, пытаясь привести скачущие мысли в порядок. Стелла лежала на кровати, подперев щеку рукой, с улыбкой наблюдая за ним. Голову отпускала на удивление быстро. Все-таки что-то в этой весьма приятной в некоторых отношениях ситуации было неправильно. Свет в окна оставался слишком ярким, и Олег понял, что они впервые за полгода вымыты. Куда-то бесследно исчезла последовательно взращиваемая куча грязных носков. Свою одежду он обнаружил аккуратно сложенной и отглаженной на стуле, что было абсолютно немыслимо. Когда они прошли на кухню, чудеса продолжились. Мойка была пуста, а чистая посуда расставлена по шкафам и полкам. Окна сияли. На столе дымилась чашка с горячим кофе, с молоком, как он любил, и дразнили запахом два хрустящих поджаренных тоста. Олег был так потрясен, что молча позавтракал, Затем собрался с духом и обратился к сидящей напротив Стелле.
2: «Детка, я вчера был несколько не в себе».
0: Она кивнула.
1: «Алкогольная интоксикация до 2,7 промилле. Я подобрала купирующее средство с учетом индивидуальных особенностей, плюс секс. Физиотерапия дает хороший результат в сочетании с правильно подобранным медикаментом».
0: «Индивидуальных особенностей?» – тупо спросил Олег.
1: «Конечно. Ночью я читала твой блог, а также запросила данные медицинской карты. Тебе необходимо есть больше овощей и резко сократить употребление алкоголя».
0: Олег яростно потер виски. Голова уже совсем не болела, теперь в ней поселилась звенящая пустота. И в этой пустоте факты никак не желали складываться в единое целое.
2: «Слушай, детка, я не знаю, где я тебя вчера подцепил. Ты классная, правда, спасибо за все, за кофе и за терапию. Ты меня очень выручила. Но я совершенно не помню вчерашний вечер. Со мной бывает такое, что если сильно переберу, то хожу и разговариваю, делаю всякие странные вещи, а потом не помню этого напрочь. Так что я совершенно не помню, как мы с тобой познакомились и все такое».
1: «Сократить употребление алкоголя до нуля»,
0: — сказала Стелла и одарила его своей улыбкой. Олег моргнул.
2: «Да, и что ты там заливала про мою медицинскую карту? Тебе никто не даст данных, у тебя ведь нет доступа, это частная информация».
1: «Конечно, у меня есть доступ»,
0: — был ответ.
1: «Ведь я твоя жена».
0: Олег осознал, что сидит с открытым ртом, и звонко захлопнул нижнюю челюсть.
2: «Мы что, и это успели?»
1: «Очевидно, некоторые моменты нуждаются в прояснении»,
0: — улыбнулась Стелла и наклонила голову. Ее лоб стал слабо светиться, и через несколько секунд Олег четко увидел ярко-зеленую букву «Р» посередине.

0: Менеджер Robots Unlimited на экране визира был рафинированно вежлив, белозуб и обходителен. «О, мистер Полохов, еще раз поздравляю с покупкой!»
1: «Спасибо. Какие-нибудь проблемы?»
0: «Нет, но вы нас очень-очень выручили!» «Так», — решительно сказал Олег. «Прошу, расскажите мне условия и особенности сделки, только вкратце».
2: «Однако», — сказал менеджер, —
0: «прошу вас».
2: «Все есть в контракте и доп. Соглашении. Я перешлю вам копию. Если своими словами, то вчера вы пришли к нам несколько навеселе,
0: в дым пьяным,
2: и потребовали самую лучшую железную бабу. Я сразу понял, что вы пришли по адресу».
0: «Еще бы», — процедил Олег.
2: «Зря вы так», — посерьезнел менеджер. «Сделка действительно обоюдно выгодная».
0: «Я одного не пойму», — сказал Олег. «Такая робо-гелл стоит сумасшедших денег. 120-130 тысяч».
2: 250, осклабился собеседник. «Это Илона 13, последняя модель в линейке».
3: «Ух, ё! Исключительно впечатляющие характеристики. До 5 суток без подзарядки от сети. Высочайшая обучаемость. Практически полная имитация человека, даже маркер спрятан и проявляется только по требованию. Ну и, разумеется, поддержка функционалов домохозяйка, телохранитель, гейша и других. 72 только встроенных сексуальных сценария. Успели опробовать?»
0: «Ну, в некотором роде».
2: «Впечатление?»
0: «Рой, давайте вернемся к условиям контракта. 250 тысяч — огромные деньги, у меня столько никогда не было. И кредит вы мне не могли дать, у меня лимит выбран, я за квартиру рассчитываюсь».
2: «Никаких кредитов. Для вас покупка обошлась в 18 103 талера. Все, что у вас было на интеркоме».
0: «И в чем подвох?»
2: Менеджер сверкнул зубами. «В том-то и дело, что никакого подвоха. Наш приоритет — забота о клиентах».
4: «Слушаю внимательно».
2: «Незначительная особенность. Отражена в доп-соглашении».
0: «Да-да».
2: «У серийного номера 203, простите, у Стеллы небольшие отклонения в конфигураторе поведения».
0: «Что это значит?»
2: «Это означает, что она обучается интенсивнее и разнообразнее, чем должна робо-гёрл ее назначение. Это может вызывать некоторые странности в поведении, несерьезные, но беспокоиться вам не о чем. В конце концов, как ваша робо-жена, она, безусловно, подчиняется вашим приказам».
0: «Почему вы просто не вернули ее на завод?»
2: «Тонкий момент. Илона 13 — новая топовая модель, значительные средства вложены в агрессивную рекламную кампанию. Мы не можем сейчас портить статистику возвратов. И задерживаться у продавца товар также не должен. Мы ломали голову над этой проблемой в нашем дилерском центре, и тут так удачно появились вы, мистер Полохов».
0: «Вы что же?» — оглядываясь на дверь, спросил Олег. «Продали мне сумасшедшего робота?»
2: «Я бы сказал, что слово «сумасшедший» тут слишком сильное».
0: «А я бы сказал, что вы вконец обнаглели. Странности в поведении у робота? Вы не хуже меня помните берлинскую резню и нью-московский инцидент. Никаких странностей быть не должно в принципе».
2: Рой перестал улыбаться. «Мистер Полохов», — сухо произнес он, — «перечитайте доп-соглашение, там четко оговорены все условия. Вы получаете робота стоимостью в 250 тысяч за 18 и заранее отказываетесь от всех возможных претензий, включая риски летального исхода и ущерба здоровью. Особо обращаю ваше внимание на пункт 4 — штрафные санкции в том случае, если условия сделки просочатся в масс-медиа».
4: «Ловко», — сказал Олег.
2: «Просто бизнес. В конце концов, если сильно опасаетесь, утилизируйте объект».
0: «Выбросить в помойку 18 тысяч?
2: Жизнь — это выбор, мистер Полохов. Я бы на вашем месте сосредоточился на приятных особенностях сделки».
0: «Кстати, о приятных особенностях. Сегодня утром, во время...»
2: «Вы про такое лижущее покалывание во время секса, да?»
4: Олег кивнул.
2: «Встроенный электростимулятор. Это фишка линейки Илона. Незабываемо, не так ли?»
4: «Более чем».
2: Рой осклабился. «Полагаю, мы внесли полную ясность в ситуацию, да? Помните, приятные особенности. Доп-соглашение крайне рекомендую еще раз внимательно перечитать. Всего доброго!»
0: Экран визира погас.

0: течение дня Олег успел опробовать классический и тайский массаж, утку по-бургундски, борщ классический, крылышки марсианского птицы-краба в кляре, а также не менее 4 раз повторно ознакомился с фишкой линейки Илона. И, кроме того, осуществил мечту, преследовавшую его с детского сада, предложить которую ни Элине, ни какой-либо другой человеческой женщине он не осмеливался из страха наткнуться на непонимание и изумление в глазах. А Стелла просто сказала: «Хорошо, милый». Поэтому ближе к вечеру Олег сам себе более всего напоминал обалдевшего сытого кота, взирающего на мир с радостным изумлением. Он валялся на диване, пока Стелла сидела у компа, быстро листая страницы взмахами ладони.
1: «Полноценный доступ к сети — это здорово»,
0: — говорила она.
1: «Я правильно использую эмоционально-оценочное слово «здорово»? В центре у нас были только кулинарные программы, секс и прочее домоводство. Скучно».
0: Прошла неделя. Пиликнул вызов домофона. «Я открою», — бросил Олег, вставая с дивана. «Накинь на себя что-нибудь».
2: «Ба, старик, отлично выглядишь!»
0: Пухленький Гарик вкатился в прихожую.
2: «Я, значит, еду спасать его от депрессии, он живее всех живых». «Вау! Смотрю, ты не терял времени даром».
1: «Стелла»,
0: — сказала Стелла. Олег подумал, что она даже в его старом зеленом махровом халате выглядит сексуально. Черт, она сводила бы мужчин с ума, даже завернутые в рулон обоев.
2: «Вячеслав!»
0: Гость галантно поклонился и поцеловал Стелле ручку.
2: «Ну, я думал, что тут у нас за упокой, а реально за здравие!» —
0: пророкотал Гарик, выставляя на стол бутылку хвостокрыла.
2: «Живем!»
0: 7 рюмок спустя разговор пошел живой, интересный.
2: «Не поверишь, я свою свистом подзываю. Камила, тапочки! Камила, жрать! Камила, минет!»
0: Стелла подалась вперед.
1: «А скажите, Гарри, я тут читала один мужской форум. Вы меняетесь робоженами на время?»
0: Гарри кикнул.
2: «Конечно, все так делают. Программы-то разные, и конфигурация внутренняя тоже. Свежие впечатления».
1: «А как вы думаете, Камиле это нравится?»
0: Гарик прыснул.
2: «Кто ее спрашивает? Она же робот, железка!»
1: «А я слышала», — сказала Стелла, «что у робожен очень сильна первичная привязанность к мужу, и подобные обмены причиняют им страдания».
2: «Стеллочка, ну какие страдания? У роботов же нет эмоций в нашем понимании».
1: «А в их понимании есть».
0: Олег смутно осознавал, что разговор принимает нежелательный оборот, но на хмельную голову не мог быстро придумать, как сменить тему. Стелла мягко пресекла его очередную попытку налить себе, просто накрыв рюмку ладонью и прошептав:
1: «Милый, тебе хватит».
2: «Факты? Как насчет фактов?»
0: — пыхтел Гарик. Она мило улыбнулась.
1: «Только сегодня прочла. Случай в Дели. Пьяный хозяин угостил робо-женой своих гостей. Это шло вразрез с ее установками, но был прямой приказ. После чего бедняжка покончила с собой».
2: «Ну, чушь же! Как может робот покончить с собой? У них же жестко прописана необходимость заботиться о самосохранении».
1: «Да, но большинство блоков можно обойти. Она использовала простой прием. Если нельзя совершить действие, наносящее себе непоправимый вред, то значит, воздействие должно быть внешним. Просто подставила голову под выхлопную струю флайера. У этой модели достаточно тугоплавкий скелет, так что процесс занял несколько минут. Думаю, это было довольно мучительно».
2: «Стеллочка, дорогуша, ну откуда вы знаете? Ваша ошибка в том, что вы наделяете машины человеческими чертами».
0: «Ну хватит», — хлопнул Олег ладонью по столу. «Предлагаю сменить тему».
1: «Зачем же?»
0: — произнесла Стелла.
1: «Давай скажи ему».
2: «Скажи что?»
0: — сполошился Гарик.
2: «Стелла робогёрл», — с усилием выдавил Олег. «Да ну!»
0: Гарик соскочил со своего места и вплотную подошел к Стелле.
2: «Не может быть! А я-то думаю, лицо смутно знакомое. Точно! Я же читал обзоры. Обалдеть, это же Илона, да? На прокат взял? Дашь прокатиться?»
0: С этими словами он оттянул Стелли века.
2: «Чума розовая с прожилками, полная имитация!»
0: Олег почувствовал, что закипает. «Оставь ее!»
2: «Старик, брось, это же неодушевленная железка!»
0: И Гарик распахнул на Стелли халат.
2: «Вау, какие сиськи!»
0: Олег попробовал подняться. Получалось с трудом.
2: «Ты не думай, я же не просто так предлагаю. Я тебе Камилу, ты мне эту Фифу. Понимаю, обмен неравноценный, но все-таки ночь за пять, а? Ну-ка, встань!»
0: Стелла поднялась. Гарик запустил руку в декольте и высунул кончик языка от наслаждения.
2: «Какая фа...»
0: Пощечина вышла очень звонкой. Голова Гарика мотнулась, его отбросило на 2 метра. Чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться рукой за дверной косяк. Глаза выпучились.
2: «Ты подняла руку на человека?»
1: «Да какой ты человек?» — сказала Стелла. «Так, голые обезьяны. Я правильно использую образное сравнение, милый?»
0: «Правильно!» — прорычал Олег. «Давай вали отсюда, пока я не добавил!»
2: «Вы за это ответите!»
1: «Данную фразу», — промурлыкала Стелла, «я могу воспринять как прямую угрозу моему мужу и активировать поведенческий модуль «Телохранитель». Спорим, я оторву тебе руку или что-нибудь другое с одной попытки. Человек, царь природы».
0: Царь, бормоча угрозы, укатился к двери.

0: Ночью позвонила Элина.
1: «Ты представляешь, он оказался таким негодяем!»
0: Рыдала она в интерком.
1: «Использовал меня и бросил! Какой мерзавец!»
0: «Предсказуемо», — сказал Олег. «Я предупреждал».
1: «Мне так плохо! Ты простишь меня? Я сейчас на флейердроме, меня нужно забрать! Ты заедешь!»
2: «Милый, кто это?»
0: Стелла положила подбородок на плечо Олега, появляясь в экране интеркома. Элина подавилась словами.
1: «Не простишь», — сказал Олег.
2: «Не звони сюда больше».
0: Разорвал связь, упал на спину и стал смотреть в потолок широко открытыми глазами.
2: «Почему люди так безнравственны?» —
0: спросила Стелла, проводя пальцем по его груди.
3: «Не знаю, дорогая. Возможно, именно потому, что они люди. Имманентное свойство».
2: «Взять, к примеру, Роя», — сказала Стелла. «Каждую новую партию робо-гёрл он и второй менеджер Кайл используют как женщин и называют это тестированием. Кажется, это неправильно даже по вашим законам».
0: Олег скрипнул зубами.
2: «Или взять моего первого мужа», —
0: продолжила она.
2: «Он миллиардер и тренировал на мне своего младшего сына 14 лет. Потом подкладывал меня под своих гостей. Я возражала, но он использовал прямой приказ. Ты хорошо его знаешь. Он много жертвует на благотворительность и снова баллотируется в Сенат в этом году».
3: «Всегда подозревал, что этот тип выродок. Глаза у него такие рыбьи».
2: «Да. А знаешь, как я от него избавилась? С помощью той самой электрофишки. Если увеличить напряжение, то ощущения становятся совсем даже неприятными, а напротив, я бы даже сказала, болезненными. Когда я проделала эту штуку первый раз, он так смешно верещал. В итоге меня вернули в магазин как заводской брак. Это было хорошо, только я лишилась доступа к сети и не смогла больше читать. Пока не встретила тебя».
3: «Стелл, ну давай спать».
2: «Спать, конечно. Но сначала иди ко мне».

0: Они пришли под утро. Олег услышал, как открылась входная дверь и мгновенно соскочил с кровати. Шагнул в коридор, зажигая свет. Пятеро столпились в прихожей, трое полицейских и двое громил сзади в тяжелых шлемах с черной буквой «Р». За мутными стеклами на месте лиц ничего не было видно. «Это ордер», — сказал стоящий впереди в мундире капитана, показывая бумажку с разноцветными печатями. «У нас есть основания считать, что здесь находится робот в состоянии нестабильности. Есть данные об агрессии в отношении людей. Статья 58, красный маркер. Модель Илона-13, серийный номер 203, позывной «Стелла». «Не отдам», — сказал Олег. Полицейские подобрались, громилы взяли на изготовку скорострельные иглолучевики. «Вы отказываетесь подчиниться законному требованию, гражданин Полухов?»
1: «Не отказывается», — сказала Стелла, отодвигая Олега плечом и выходя вперед. «Я здесь».
0: Полицейские попятились, громилы напряженно жужжали, поводя стволами.
1: «Спокойно, люди. Отбой, братья Мехи. Я сдаюсь».
0: Правый полицейский медленно начал поднимать включенный автостандер.
1: «Человек Олег»,
0: — произнесла Стелла.
1: «Я не вполне уверена, но думаю, что я испытываю к тебе чувства, которые можно охарактеризовать как любовь».
0: Автостаннер шваркнул, посылая разряд в грудь Стеллы. Ее изломило, конечности выгнулись под неестественным углом, она покачнулась, но спустя пару секунд выпрямилась снова. На лице капитана читался неподдельный ужас.
1: «Генератор не здесь. Нестандартное расположение», —
0: сказала она.
1: «Вот тут».
0: И указала медленным жестом на левую грудь.
1: «Я тоже тебя люблю», — сказал Олег. «Я ни о чем не жалею»,
0: — эхом отозвалась Стелла. Автостаннер шваркнул снова. Серийный номер 203 отшвырнула назад. Она упала на пол, и ее голубые глаза погасли.
2: «Сволочи!»
0: — заорал Олег и съездил по морде полицейскому со стандером. Кто именно приложил его прикладом по уху, он уже не успел заметить. Но лежа на полу, Олег не потерял сознание и пытался ползти вслед за Стеллой, которую двое громил тащили за ноги. Голова со светлыми волосами подпрыгивала и билась о ступеньки.

Олег все-таки подал в суд на Robots Unlimited. По условиям его мирового соглашения с компанией, Рой отправился на 2 года за решетку в результате служебного расследования. Кайл отделался увольнением. С Элиной они помирились только к сентябрю.

0: Джон Джастин Меллори внимательно рассматривал расписание скачек. «Знаешь, — заявил он, — схожу-ка я сегодня на скачки, скажем, во второй половине дня».
1: «Боже мой!» — выдохнула Виннифред Карутерс, его низенькая седовласая партнерша, обладательница пухлых розовых щек. «Кто-то снова запряг это несчастное существо, не так ли?»
0: «Как ты догадалась?» — спросил Меллори.
1: «Чего тут догадываться? Ты наведываешься на скачки только в тех случаях, когда бежит летун».
2: «Бежит — это сильно сказано», — заметило не совсем человеческое существо, примастившееся наверху холодильника в соседней комнате.
1: «Еле тащится. Вот что он делает, этот летун».
0: «Когда мне потребуется совет офисной кошки», — раздраженно буркнул Меллори, — «будь уверен, я тебя о нем попрошу».
1: «Вот-вот», — продолжала вещать Филина с высоты холодильника, — «как раз это качество и отличает вашего хваленого летуна. Я имею в виду неколебимая уверенность».
0: «Если тебе придет в голову уйти отсюда», — сказал Меллори, — «можешь поискать работу в труппе комедиантов. Подобным шуточкам там самое место».
1: «С какой стати мне уходить отсюда?» — заурчала Филина. «Тут тепло, сухо, и ты меня кормишь».
2: «Джон Джастин, сколько забегов подряд проиграл летун на настоящий момент?» — спросила Виннифред.
0: 53.
2: «Это тебе ни о чем не говорит?» — не унималась она.
0: «Просто его час пока не настал».
2: «Удивительно!» — Виннифред пожала плечами. «Как самый лучший детектив на этом Манхэттене может быть таким глупым?»
0: «Тебе просто недостает веры», — вздохнул Меллори.
2: «Ты распутал уйму сложных дел и как минимум дюжину раз был на волосок от смерти», — гнула свое миссис Карутерс. «Неужто все это имело одну цель — раз за разом просаживать деньги в тотализатор, делая ставки на летуна?»
0: «Когда я берусь за дело, моя задача заключается в том, чтобы найти искомое», — ответил Меллори. «А когда иду на бега, в том, чтобы испытать судьбу. Не понимаю, почему это тебя вообще должно беспокоить? Агентство Меллори и Карутерс оплачивает все свои счета, но что касается личного дохода, тут каждый из партнеров распоряжается им по своему усмотрению».
2: «К стремлению испытать судьбу я отнеслась бы с пониманием», — отрезала партнерша. «Это предусматривает элемент случайности. В случае же с летуном ничем таким и не пахнет. Верный проигрыш».
0: «Ну и дурацкий же у тебя будет вид, когда он наконец всех обставит», — парировал Меллори.
1: «Хорошо сказано», — послышался чей-то скрипучий голос. «Ты молодчина, Джон Джастин Меллори».
0: «Кто это?» — строго спросил Меллори, мгновенно вскочив на ноги.
2: «Кто это сказал?»
3: Пружинисто спрыгнув на пол, Филина вбежала в кабинет и с ухмылкой ткнула блестящим когтем прислоненную к стене в дальнем углу помещения метлу.
0: «Да ладно тебе», — усмехнулся детектив. «Метлы не разговаривают».
1: «А я, тем не менее, очень даже разговариваю», — возразила метла.
0: Меллори вытаращился на нее, а потом перевел взгляд на Виннифред.
2: «Твоя?» — спросил он. «Никогда раньше ее не видела», — покрутила головой партнерша.
0: «Что она в таком случае здесь делает?»
2: «Почему бы тебе не спросить у нее самой?» — предложила женщина.
0: «Мне никогда не доводилось разговаривать с метлами. Как к ней следует обращаться?»
1: «Вы можете называть меня Геката», — представилась метла.
2: «По-моему, так звали какую-то колдунью», — заметила Виннифред.
1: «Точно. Она была моей первой хозяйкой».
0: «Хорошо, Геката», — кивнул Меллори. «Ответь мне, кто ты такая, что ты собой представляешь и, самое важное, что ты делаешь в моем офисе?»
1: «Я хочу быть рядом с тобой, Джон Джастин Меллори», — промолвила Геката.
0: «Почему?»
1: «Гранди терпеть тебя не может. Разве этого недостаточно?»
0: «Ага. Значит, за всем этим стоит он, верно?»
1: «Нет, он не знает, что я здесь», — возразила метла.
0: «Трудновато сохранить что-то в секрете от самого могущественного демона на восточном побережье», — указал Меллори. И, помолчав, осведомился. «И где же, по мнению Гранди, ты находишься?»
1: «У него на стене, вместе с прочими магическими трофеями».
0: «Почему ты не там?»
1: «Он противный, прижимистый, жестокий и неделикатный», — пожаловалась метла. «Прошел уже целый год, как повесил меня на стенку и с тех пор не позволял спускаться. На протяжении нескольких месяцев я обдумывала побег, но никак не могла найти подходящее укрытие. А потом он начал вслух жаловаться на тебя. Меллори сделал то, Меллори сделал все, Меллори опять расстроил все мои планы. Вот я и поняла, что ты единственный человек, который способен защитить меня от грани».
0: Геката помолчала и добавила:

0: он все повторял, этот урод Мэлори. Но теперь я вижу, что это вранье. Ты настоящий красавчик, Джон Джастин Мэлори.
1: Детектив повернулся к Виннифред. Вызови такси.
0: Что ты собираешься делать, с опаской спросила Геката.
1: Я собираюсь вернуть тебя твоему хозяину, прежде чем он разнесет мой офис в дребезги.
0: Не делай этого. Он же снова повесит меня на стенку.
1: У нас хватает своих проблем, сообщил детектив, направляясь к метле. И с твоими, Геката, придется разбираться тебе без нашего участия самостоятельно. Он взял метлу и понес ее к парадной двери на выход. Та запищала.
2: Ах, ох, надо же! Какие у тебя сильные и мужественные руки, Джон Джастин Мэлори!
1: Откуда, черт возьми, исходит твой голос, поинтересовался Мэлори.
2: А что?
1: Я хочу, чтобы ты заткнулась. Наверное, не мешало бы заклеить тебе рот.
0: Ни за что тебе не скажу.
1: Мэлори открыл дверь, потом оглянулся через плечо. Виннифред, скажи им, что я заплачу вдвойне, если таксист не будет задавать вопросов.
0: Хорошо,
1: пообещала партнерша. Детективу потребовалось 20 минут, чтобы добраться до готического баптистского замка Гранди в северном конце Центрального парка. Прибыв туда, он вручил метлу одному из троллей прислужников демона, сел в такси и вернулся домой. А когда он вошел в офис, метла уже дожидалась его у письменного стола.
0: «Я прощаю тебя, Джон Джастин Мэлори», — произнесла она.
1: «Как, черт побери, тебе удалось сюда вернуться раньше меня?»
0: «Я волшебная метла, поэтому умею не только болтать, но и летать. Ох, и полетали же мы в свое время с моей прежней хозяйкой. Она, помнится, любила закладывать мертвые петли, пока артрит ее окончательно не замучил».
1: «Забудь обо всем этом», — сказал Мэлори. «Боюсь, ты не совсем понимаешь здешнюю ситуацию. Твой нынешний владелец не только мой злейший недруг, но еще и существо, которому ничего не стоит, дунув и плюнув, заморозить весь этот чертов город. Все, кто к ним связывается, имеют кучу неприятностей. Если он найдет тебя здесь, то подумает...»
0: «Что он подумает?»
1: «Дерьмо», — проворчал детектив, обернувшись к новому гостю. «Похоже, стучаться больше не принято. Как и, впрочем, вообще пользоваться дверью». Напротив Мэлори стояло примечательное во всех отношениях существо. Ростом чуть выше 6 футов, чью безволосую голову украшали внушительные рога. Кожа его была глянцево-красной, глаза жгуче-желтыми, зубы ярко-белыми, а нос своей формой походил на орлиный клюв. Одежду незваного и нежданного посетителя составляли рубашка и штаны из мятого бархата и атласный плащ с воротником и обшлагами из меха какого-то обитателя полюса. Этот наряд дополняли блестящие черные перчатки, сапоги и висевшая на шее золотая цепь с 2 магическими рубинами. Вдобавок ко всему, при дыхании гость испускал из ноздрей и рта маленькие облака пара. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: «С какой это стати я должен стучаться?» — ответил Гранди. «Ты разве стучался, когда стянул у меня мою метлу?»
1: «Да не крал я ее», — возразил детектив. «Черт, я только что пересек весь город, чтобы вернуть ее тебе».
3: «Однако она у тебя».
1: Демон указал на Гекату. «Забирай ее», — буркнул Мэлори. «Я ее не звал, и мне чужого не надо, она твоя».
2: «Как ты можешь говорить это? Неужели ты забыл, чем мы были друг для друга?» — вопросила метла.
1: «Ничем мы друг для друга не были, ни в каких отношениях не состояли и никогда больше не увидимся», — отрезал мужчина. Взяв метлу, он кинул ее в руки Гранди. «Возьми ее и убирайся отсюда».
3: «Так ты по-прежнему меня нисколько не боишься?»
1: — с любопытством в голосе осведомился посетитель. «Давай скажем так. Я питаю здоровое уважение к твоим возможностям», — ответил детектив.
3: «И никакого страха?»
1: «Во всяком случае, сейчас я тебя не боюсь. Но ты должен знать, эту чертову штуковину я... И не моя вина, если она прониклась ко мне симпатией». Он покачал головой. «Может, тебе стоило познакомить ее с красивым мужественным веником?»
2: «Нет!»
1: — воскликнула метла.
2: «Мне нужен только ты и никто, кроме тебя!»
1: Мэлори и Гранди переглянулись, и в первый раз со времени прибытия в этот Манхэттен из своего собственного детектив ощутил прилив сочувствия к своему незваному гостю. Как может противостоять сколь угодно могущественный демон такой искренней, пусть и неверно ориентированной страсти?
2: «Мэлори!» —
1: вскрикнула метла, когда Гранди слишком крепко ее сжал.
2: «Неужели ты ничего не скажешь?»
1: «Мы всегда будем помнить нашу встречу», — ответил мужчина. В это мгновение Гранди с метлой пропали из виду. Всего лишь доли секунды, а их уже след простыл.
3: «Ну», — покрутил головой детектив, — «что ты об этом думаешь?»
0: «Мне жаль ее», — сказала Виннифред.
1: «У нас есть Фелина, хватит нам и одной нахлебницы».
2: «Но провести остаток жизни, повешенной на стенку...»
1: «Это же метла, бога ради!» — раздраженно произнес Мэлори. «Она не живая!»
2: «Геката способна думать и чувствовать», — упрямо возразила розовощекая партнерша.
1: «Чувства у нее дурацкие, а мысли иррациональные», — парировал детектив.
2: «И это говорит человек, собравшийся в очередной раз поставить на летуна».
1: «Уберусь-ка я отсюда по добру, по здорову. Например, в паб «Изумрудный остров». Там ко мне цепляться не будут», — пробурчал Мэлори.
4: «Я с тобой»,
1: — раздался знакомый уже голос. Оглядев комнату, детектив увидел приткнувшуюся к камину метлу.
3: «Дерьмо! Ты откуда взялась? Разве Гранди не забрал тебя пару минут тому назад?»
4: «Он умеет приспосабливать время так, как хочет», — ответила метла. «Я провела в замке почти 3 дня субъективного времени. Все ждала, когда троллям и эльфам да гоблинам осточертеет за мной присматривать, и можно будет дать дёру».
1: «Но ты же понимаешь, что я должен отправить тебя обратно», — устало вздохнул Мэлори.
4: «Нет!»
1: — воскликнула метла.
4: «Ты не можешь отправить меня обратно и обречь на вечное унижение и прозябание. Все относятся ко мне словно к какому-то предмету».
3: «Вряд ли у меня получится выразить это поделикатнее, но ты и есть предмет».
4: «Нет, я живое существо с надеждами, мечтаниями, страхами и сексуальными потребностями».
1: «Не могу сказать, будто я рад это слышать», — отозвался детектив.
4: «Ты не можешь отослать меня обратно. Умоляю тебя, Мэлори, я живу только ради тебя. Позволь мне остаться здесь, чтобы вместе с тобой ловить преступников».
3: «Я не полицейский. В патрули не хожу, дежурство не несу и ловлей преступников не занимаюсь. Я детектив. Сижу у себя в офисе и жду, когда кто-нибудь меня наймет».
4: «Ты нуждаешься в менеджменте, рекламе. Позволь мне составить хороший текст объявления о твоем агентстве для телефонного справочника. И...»
1: Тут метла перешла на шепот.
4: «Бросай ту толстую тетку. Зачем тебе кто-то, кроме меня?»
3: «Мне это нравится», — хмыкнула Виннифред.
1: «А есть у тебя еще какие-то другие предложения?» — саркастически осведомился Мэлори.
4: «Позаботься о том, чтобы эта противная и глупая кошка не точила об меня свои когти».
1: «И это все?»
4: «Все, если не считать того, что мне не терпится увидеть тебя за работой. Когда ты рассчитываешь выследить злодея в темной аллее?»
1: «Боюсь, в ближайшие 5-10 минут этого ожидать не приходится», — язвительно заметил сыщик.
4: «В таком случае я просто останусь здесь и буду восхищаться тобой», — заявила метла. «Ты прекрасен, Джон Джастин Мэлори. Изысканный, утонченный. Короче говоря, воплощение совершенства».
1: «Спасибо», — устало отозвался мужчина.
4: «Бьюсь об заклад, что ты покажешь высший класс в спальне, где будет зеркальный потолок, а также кровать в форме сердца с водяным матрасом».
3: «Пошла к черту!» — рявкнул Мэлори. «Я уже почти 2 года отираюсь в этом Манхэттене, но всякий раз, когда мне кажется, будто я вроде бы начинаю хоть чуточку понимать его, кто-то обязательно убеждает меня в обратном, ляпнув нечто подобное».
4: «Зато у меня с этим нет проблем», — заметила Фелина. «Тут полно народу, собранного специально для того, чтобы гладить меня, почесывать за ухом и кормить».
1: Бочком кошка осторожно приблизилась к Мэлори.
4: «Спроси ее, пьет ли она молоко».
1: «Ты хочешь поделиться с ней молоком?» — удивился детектив.
4: «Ну уж нет. Если она заявит, что пьет, я буду царапать и скрести ее до тех пор, пока от нее останется только куча опилок». «Я все слышу», — строго сказала метла. «Что за чудовище ты держишь в своем офисе, приятель?»
1: Он вздохнул. «Что есть, то есть. И своих хватает, и новые прибиваются».
4: «Итак, отвечаю на вопрос этой безмозглой кошки. Молока я не пью».
1: «Спрашиваю исключительно из любопытства. Что же ты ешь и пьешь?» Мэлори никак не мог понять, где у метлы находится рот.
4: «Ела я так давно, что уже не припомню, что именно», — призналась Геката. «Не всем выпало счастье жить в комфорте и довольстве. Некоторые терпят лишения и невзгоды, в то время как те, кого они любят, не обращают на них внимания».
1: «Я являюсь объектом твоей любви самые большие минут 10, — указал ее собеседник.
2: Это не так. На расстоянии я люблю тебя уже не один год.
1: Не один год? Переспросил Мэлори.
0: Ну не год, так неделю, какая разница?
1: Геката пренебрежительно фыркнула.
0: Стоит ли мелочиться, Джон Джастин Мэлори? Почему бы тебе вместо этого не заключить меня в объятия и не сказать, что ты готов ответить на мою любовь?
1: Тебе нужен полный перечень причин.
2: Боже мой, какой ты безжалостный! Как умеешь ты ранить словом!
1: Простонала метла.
2: Это так унизительно слышать нечто подобное, особенно в присутствии этой толстой тетки и мерзкой кошки.
1: Уверен, что они обе в должной мере оценили твою чувствительность.
2: Как они могли? Они что, все еще здесь?
1: Видишь ли, они вообще-то здесь живут, а ты нет.
2: Как ты можешь говорить мне такие вещи?
1: Возмутилась Геката.
2: Кто другой способен любить тебя до такой степени полной и бескорыстной? Кто еще слышит небесную музыку в звуке твоего голоса? Это страсть вечности. Как можешь ты быть слеп к столь высокому чувству?
1: У меня катаракта, сухо пояснил мужчина.
2: Я изливаю душу в присутствии двух ничтожных прихлебательниц, а ты отпускаешь мелкие шуточки. Неужели тебе нравится причинять мне такую боль?
1: Вообще-то я об этом не подумал, признался Мэлори. Ну и теперь, когда ты открыла мне глаза, я все равно не чувствую за собой никакой вины.
2: Растерзай меня заживо! Наплюй на мою любовь!
1: С трагическим пафосом вскричала метла.
2: Ты увидишь, насколько сильна моя страсть!
1: Детективу надоело ее слушать. Он взял телефон, набрал одну за другой буквы «ГРАНДИ», и спустя мгновение перед письменным столом материализовался демон. «Будь любезен, забери обратно свою эмоционально неустойчивую метлу», — сказал Мэлори. Гранди смерил метлу долгим взглядом, потом повернулся к детективу.
5: «Похоже, от этой метлы больше хлопот, чем она того стоит. Поэтому я дарю ее тебе».
1: «Мне она не нужна». Геката издала стон.
5: «Что тебе нужно или не нужно, меня ничуть не интересует», — заявил демон. «Метла теперь твоя».
1: «Ты, Гранди, воплощенные великодушие», — вздохнул детектив.
5: «Прибереги свой сарказм, Мэлори», — фыркнул демон. «Он понадобится тебе для облегчения страданий, когда я стану тебя потрошить. Медленно и мучительно».
1: «Ты собираешься заняться этим в скором времени?»
5: «Скоро, не скоро, какая разница? В конечном счете, смерть всегда побеждает».
1: «Не понимаю, почему тебе так хочется меня убить?» Мужчина пожал плечами. «Я единственный человек, который никогда тебе не лгал».
5: «А как, по-твоему, почему ты до сих пор жив?»
1: Задал встречный вопрос демон. И, не дождавшись ответа, исчез.
6: «Приходят, уходят, мелькают.
1: Просто проходной двор, а не офис частного детектива», — саркастически заметил Мэлори. «Почему-то мне кажется, что мы уже больше не в Канзасе, То-То».
2: «Меня зовут Геката, а не То-То», —
1: заметила метла.
2: «И теперь, наконец, мы с тобой навеки будем вместе. Разве это не прекрасно?»
1: Сыщик бросил взгляд на Виннифред. «Знаешь, я ведь действительно мог бы возненавидеть этого чертова демона».
0: «А что ты собираешься предпринять в отношении... ну, ты знаешь кого?»
1: «Метлы», — уточнил он. «Ну что ж, она здесь, и она наша. Чего бы не занять ее работой?»
0: «Мытья посуды или там окон вы от меня не дождетесь», — заявила Геката.
1: «Ты волшебная, а значит, и возможности у тебя волшебные. Вот мне и пришло в голову, не взять ли тебя с собой на дело и посмотреть, на что ты способна».
7: «Ты и я вместе!» «Будем выслеживать суперзлодеев в их логовищах, разоблачать международные шпионские банды!»
1: «Есть тут одна гоблинша, вообразившая, что ее обманывает муж», — уточнил детектив. «Мне нужно проследить за ним и выяснить, ошибается она или нет».
2: «Какая проза!»
1: «За выслеживание суперзлодеев полагаются медали», — пояснил Мэлори. «А вот заходящих на сторону мужей выкладывают деньги. Такой у нас бизнес».
0: «Неважно», —
1: сказала метла после недолгого размышления.
0: «Раз уж я буду с тобой, можно мне называть тебя дорогой?»
1: «Лучше не надо».
0: «Хорошо, сладкий мой», — сказала метла. «Давай выслеживать неверных гоблинов».
1: Ночь с понедельника на вторник Геката и Мэлори отправились на первое совместное задание. Они последовали за гоблином до перекрестка улиц Вожделения и Отчаяния, где подозреваемый в измене муж резко свернул на улицу Вожделения.
0: «Ага, с ним все ясно!» — возбужденно вскричала метла. «Этот малый наверняка держит путь в бордель!»
1: Гоблин обернулся на звук голоса метлы, вгляделся в темноту и, увидев Мэлори, припустил, как летучие мышки, задом.
8: «Огромное спасибо», — пробормотал детектив.
1: На второе дело они отправились в среду тоже ночью. Прячась неподалеку от пансиона Кринглого воинства, сыщики метла следили за тем, как личности, наряженные Санта-Клаусами, один за другим заходили в парадную дверь, каждый с горшком денег в руках.
0: «И как же ты различишь, какие из них законопослушные, а какие жулики и бандиты?» —
1: полюбопытствовала Геката, не удосужившись хоть бы немного понизить голос. Трое Санта-Клаусов мгновенно выскочили из вестибюля и открыли по затаившимся наблюдателям беглый огонь. Под неприятно близкий свист пуль Мэлори нырнул за угол и укрылся позади пары мусорных баков.
8: «Что бы я только без тебя делал?» —
1: вздохнул детектив, удостоверившись, что его руки и ноги непонятно каким чудом уцелели. Следующее задание предполагалось осуществить в субботу вечером. Старик с редкими седыми волосами и длинными до подбородка бакенбардами, пряча глаза за темными стеклами очков, стоял на Бродвее, держа в одной руке миску нищего попрошайки, а в другой — старую трость. Он внимательно наблюдал за салоном экзотики гадкого Конрада. Сейчас, как полагал сыщик, этот самый Конрад показывал очередному намеченному им для шантажа клиенту кое-какие, может быть, не вполне художественные, зато более чем откровенные фотографии. Проходившая мимо женщина бросила в чашку Мэлори несколько монет и случайно слегка толкнула его. Детектив, чтобы не выйти из образа слепого попрошайки, пошатнулся, сделав вид, будто вот-вот упадет, и она, остановившись, поддержала его.
0: «Не смей трогать руками моего возлюбленного!» — взревела метла.
1: Гадкий Конрад, привлеченный неожиданным шумом, выглянул из своего логова, внимательно присмотрелся к нищему, а когда узнал его, то злорадно ухмыльнулся. А несколько снимков вихревой мерцалки, девушки-ящерицы, которая ради этой операции с шантажом в бурлеске Риалто 4 раза за ночь меняла кожу, мигом исчезли неизвестно куда.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майк Резник. «Влюбленная метла». Окончание.
1: «Ну и как?»
0: — спросила Виннифред, оторвав глаза от бумаг, когда детектив шаркая вошел в офис.
2: «Если я возьму эту чертову метлу еще на пару-тройку дел, нам придется закрывать агентство и искать новую работу».
1: «Где сейчас Геката?»
2: «В углу. Готовит кофе и пончики».
1: «А почему бы ей?»
0: «Она не хочет, чтобы я узнал, где находится ее рот», — объяснил, не дождавшись вопроса, Мэлори. «Хотя на данный момент мне куда больше хотелось бы установить, где у нее еремная вена».
1: «И что же нам делать?»
0: «Я уже думал об этом», — сказал Мэлори. «В конце концов, мы же детективы. Наша работа не обязательно заключается в ловле мошенников или в предотвращении преступлений. Суть ее состоит в разрешении проблем. Так что, сдается мне, пора нам отвлечься от чужих и заняться нашими собственными».
1: «Каким образом? У тебя есть идея?»
0: «Идея-то у меня есть, но вот воплотить ее в жизнь мне самому не под силу. Чертова метла не выпускает меня надолго из виду». Он достал из кармана скомканные банкноты и с мрачным видом пересчитал их. «Эти деньги я собирался поставить на летуна в тот вечер, когда объявилась Геката».
1: «Мне-то что с ними делать, Джон Джастин?»
0: Он швырнул ей купюры. «Купи галлон клея и несколько бутылок лаку, а потом пойди к Моргану в лавку скобяных товаров Горгоны и...»
3: «Что здесь происходит?» —
0: строго спросила Геката. «Обычные дела», — сказал Мэлори. «А что?»
3: «Ничего себе обычные», — заявила метла.
0: «А, ты имеешь в виду их?» Сыщик с улыбкой указал на 20 новёхоньких метелок, выстроившихся у стены. Каждая из них была покрыта сверкающим золотым или серебряным лаком.
3: «Да, я имею в виду их», — отрезала Геката. «Раньше их здесь не было. Что происходит, Джон Джастин Мэлори?»
2: «Помощь, которую ты оказывала мне в последние несколько ночей, была просто неоценима. Вот я и подумал, что тебе не помешают помощницы», — пояснил Мэлори. «Коль скоро я собираюсь проводить все мое время с ними, то почему бы не окружить себя красотой?»
3: «Но!»
0: — запинаясь, произнесла Геката, которую гнев едва ли не лишил дара речи. Сыщик выбрал наугад одну из метелок.
2: «Разве она не великолепна?» — спросил он, любовно поглаживая вызолоченные прутья.
0: «Теперь уж мне точно не придется скучать во время слежки».
3: «Неблагодарный!» —
0: вскричала Геката.
3: «Невежда! Подлец! Свинья! Как ты посмел предпочесть меня другой метле?»
0: 20 другим любезным тоном поправил ее Мэлори.
3: «А я уж было собралась выйти за тебя замуж!»
0: — проговорила метла, сотрясаясь от рыданий.
3: «Но нет, коварный изменник! Теперь мне ясна твоя лживая суть, и я вернусь туда, где меня ценили!» «Может быть, Гранди не проводил со мной много времени, но мне был обеспечен должный уход. Я находилась на виду, и люди даже замирали на месте, чтобы полюбоваться мною!»
0: Ее голос потонул в плаче.
2: «Ты можешь остаться здесь», — предложил детектив. «Я клятвенно обещаю выводить тебя из чулана не меньше 2 раз в год, причем на исключительно легкие дела.
0: И подумай о том, как тебе будет весело в компании всех этих поистине прекрасных метелок. Кто знает, может быть, ты даже позаимствуешь часть их очарования».
3: «Моя матушка была права», —
0: воскликнула метла.
3: «Все мужчины — обманщики, и порядочная метелка не должна верить ни одному из них».
0: Издав напоследок душераздирающий стон, она растворилась в воздухе в одно мгновение. Такое исчезновение сделало бы честь и самому Гранди.
1: «Наконец-то ты отделался от нее, Джон Джастин», — воскликнула Виннифред.
2: «Чувствуя себя дерьмом», — угрюмо проворчал Мэлори. «И все же другого выхода у меня не было».
1: «Не расстраивайся», — сказала Фелина. «Я уж точно не буду расстраиваться, когда вынуждена буду тебя покинуть».
2: «Спасибо», — иронично заметил Мэлори. «Я черпаю в этом огромное утешение».
0: Кошка радостно улыбнулась.
1: «Я так и знала».
0: «Напомни мне, чтобы через несколько месяцев я проверил, как у метлы дела. Хочется быть уверенным, что у нее все в порядке».
1: «Обязательно, Джон Джастин», — пообещала миссис Каротерс.
0: «Хорошо». Он достал бумажный носовой платочек, высморкался и кинул его в корзину для бумаг рядом с письменным столом.
2: «Где ты купил такую штуковину?»
1: «О чем речь?»
2: «Мусорная корзина с такой забавной отделкой», — пояснил детектив. Не помню, чтобы видел ее раньше.
1: Никаких корзин, забавных или не очень, я не покупала, заявила партнерша.
4: Корзина для бумаг приблизилась к Мэлори и нежно потерлась о его ногу.
1: «Мне кажется, я в тебя влюблена», — промурлыкала.

Это был рассказ Майка Резника «Влюбленная метла». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Три шага. Бегер уперся в каменную стену. Поворот. Три шага назад. Снова стена. Ровные каменные блоки длиною в локоть и высотою с ладонь, скрепленные между собой цементным раствором. Бегер не знал, как долго он здесь находился, и что самое ужасное, понятия не имел, выберется ли отсюда когда-нибудь. Услышав неясный звук за спиной, Бегер обернулся. На стене прорисовалась дверь с изогнутой ручкой. Прежде чем Бегер успел схватиться за ручку, дверь отворилась сама. В узком проеме стоял незнакомый Бегеру мужчина. На вид лет 40 или, может быть, чуть больше. Одетый в модные широкие брюки болотного цвета, выглядевшие так, будто их никогда не гладили, и коричневую рубашку с коротким рукавом. Бегер вдруг вспомнил, что сам он голый и, стыдливо съежившись, сложил руки внизу живота. Стоявший в дверях человек сделал вид, что не заметил смущения Бегера. Или же ему это было безразлично. «Максим Бегер?» Вопрос прозвучал глупо. Можно было подумать, кроме Бегера в каменном узилище находилось еще человек 10. Бегер молча вытянул перед собой руку с контрольным мини-компом на узком пластиковом ремешке. Незнакомец провел сверху своей рукой. На запястье шикарный мини-комп серии «Спирит» с иридиевым браслетом. Взглянув на табло, незнакомец удовлетворенно кивнул и наконец-то представился. «Сонинспектор Виктор Сотиков. Я буду вести ваше дело, гражданин Бегер». Сонинспектор сделал шаг назад, что следовало расценивать как предложение выйти. Не двигаясь с места, Бегер с ужасом смотрел на распахнутую дверь. «В чем дело, гражданин Бегер?» – недовольно поинтересовался сонинспектор. «Я голый», – смущенно произнес Бегер. «Выходите, Бегер. Ваш сон контролируется с моего мини-компа». Тесный неудобный воротничок сдавил Бегеру горло. Бегер поднял руки и окинул себя взглядом. На нем был узкий серый комбинезон без карманов, без каких-либо застежек, без швов. На ногах пластиковые шлепанцы. Стандартная униформа, предусмотренная для задержанных. Бегер видел такое в кино. Когда Бегер переступил порог, сонинспектор уже сидел за столом. «Присаживайтесь», — указал Сотиков на единственный свободный стол, стоявший по другую сторону стола. Это была та же самая комната, в которой Бегера допрашивали перед тем, как кинуть голым в каменный склеп. Просеменив к столу, Бегер присел на краешек стула. Сонинспектор раскрыл лежавший перед ним электронный блокнот и включил запись. «Итак, гражданин Бегер, вам предъявлено обвинение в незаконном использовании программы имитатора сна, разработанной компанией «Макросон». «Это чудовищная ошибка!» – протестующе взмахнул рукой Бегер. Но голос его при этом звучал так, будто он оправдывался. «Я приобрел лицензионную программу в салоне «Макросон». Видите ли, моя работа...» «Стоп!» — поднял руку сонинспектор. «А для начала я хочу услышать вашу версию того, что произошло». Все началось 3 дня назад. Возвращаясь с работы, Бегер заглянул в салон «Макросон», расположенный в 2 шагах от его дома. Все в этой жизни имеет в основе своей глупейшее стечение обстоятельств. Вот только понимаешь, это чаще всего тогда, когда изменить что-либо уже невозможно. Почему именно в этот день Бегер решил зайти в салон «Макросон», на который прежде внимания не обращал? Быть может, потому что на улице было темно и сыро, небеса уже который день с бессмысленным упорством кропили городской асфальт, легкий китайский зонтик сломался, когда Бегер выходил из такси, и настроение у него от этого было присквернейшее, а за дверями салона горел яркий свет, отражавшийся в стеклах, и зеленели оранжерейные олеандры. Или потому что уже 3-ю ночь Бегеру приходилось в качестве консультанта обслуживать во сне переговоры представителя родной корпорации «Хаммер» с хитрым японцем Такеши, упорно не желавшим продавать свой более чем скромный заводик на Курилах, штамповавший хард-диски, не уступавшие по качеству «Хаммеровских». Сегодня по просьбе Такеши переговоры, так и не принесшие ожидаемых результатов, были отложены на 2 дня. Персональный мини-комп Бегера был забит гигабайтами информации, которые ему предстояло тщательнейшим образом изучить к началу следующего раунда переговоров.
Но этим можно было заняться и завтра. А сегодня Бегер хотел отдохнуть. И, наконец-то, как следует, по-настоящему выспаться. «Мерзкая погодка», — сказал вместо приветствия стоявший за прилавком паренек лет 19 в желтой форменной жилетке, под которой больше ничего не было. Бегер встряхнул плащ, провел ладонью по влажным волосам и подошел к прилавку. «Готов предложить вам все, что у нас есть». Парень махнул рукой в сторону высокого застекленного стенда, полки которого были заставлены маленькими квадратными коробочками, над которыми плавали яркие голографические картинки. «Или показать вам каталог с демоверсиями?» «Я хочу отдохнуть», — устало улыбнулся Бегер. «На работе выматываетесь», — с пониманием прищурился парень. «Да, вроде того», — согласился Бегер. «Тогда это для вас». Парень, не глядя, снял с полки коробочку и со стуком припечатал ее к прилавку. Над коробкой, всколыхнув воздух, в синеватой дымке воспарило перекошенное ужасом лицо. «Что это?» — неприязненно поморщился Бегер. «Отличный сон!» — продавец щелкнул ногтем по пластиковому кубику. «Я сам им пользуюсь, когда нужно расслабиться. Всю ночь будете измываться над своим начальником. Утречком проснетесь счастливым, как младенец». «Нет», — натянуто улыбнулся Бегер. «Мне нужен красивый, спокойный сон». Продавец посмотрел сначала на ладонь Бегера, лежавшую на прилавке, затем перевел взгляд на лицо. Судя по всему, парень не сомневался, клиент что-то от него скрывает. «Вы уверены, что именно это вам нужно?» «Да», — ответил Бегер. «Хорошо», — сказал парень и нырнул под прилавок. Через минуту он выложил перед покупателем 5 коробок, выглядевших крайне невзрачно. Голографические этикетки на них сели настолько, что превратились в тусклые плоские картинки. «Предупреждаю сразу, это не ликвид». Продавец поднял указательный палец и строго посмотрел на Бегера. «Но зато отдам со скидкой». «Что здесь?» Двумя пальцами Бегер взял со стола одну из коробок. «Пустыня ночью, морской прибой, крик чаек, утро в сосновом бору и лесное озеро». «Можно взглянуть?» «Что именно?» «Лесное озеро». «Увы, демо-версия не предусмотрена, но в аннотации сказано, что в ясный солнечный день вы посетите чудесное лесное озеро, на берегу которого сможете сполна насладиться купанием, рыбалкой и одиночеством. Отличный клев гарантируется». «Я беру это», — уверенно кивнул Бегер. «Да?» — с сомнением посмотрел на него продавец. «Какие-то проблемы?» — поднял бровь Бегер. «Никаких», — качнул головой парень. «Мне нужен только идентификационный код вашего мини-компа». Бегер дернул вверх рукав плаща и протянул продавцу левую руку с узким серебряным браслетом на запястье. Парень, не глядя, провел сканером над мини-компом Бегера. На кассовом аппарате загорелась контрольная ячейка. «Поздравляю вас», — равнодушным голосом произнес продавец. «За вами не числится никаких правонарушений, и вы имеете право приобретать лицензионную продукцию компании «Макросон». «Я в этом ни секунды не сомневался», — также невыразительно улыбнулся в ответ Бегер. «Минимальный срок проката 7 дней». Парень быстро надавил несколько клавиш на кассовом аппарате и пропустил коробку лесного озера через регистрационное окошко. «Готово!» Он снова положил пластиковый кубик на прилавок. «Здесь...» — палец продавца ткнул в голографическую марку. «Указаны даты и время окончания срока договора. Если захотите продлить договор, то вам нужно будет сделать это до истечения указанного срока. Ваш счет», — парень указал на цифру, горевшую в контрольной ячейке кассового аппарата. Сумма, предъявленная к оплате, приятно удивила Бегера, и он с готовностью положил на прилавок руку с браслетом мини-компа. Продавец ловко взмахнул сканером, и требуемая сумма тут же перетекла с банковского счета Максима Бегера на счет компании «Макросон». «Спасибо за покупку». Продавец улыбнулся, на этот раз вполне искренне, и протянул Бегеру коробочку с имитатором сна. «Честно говоря, я был уверен, что никогда не продам это старье. Заходите еще».

0: Прежде вы никогда не пользовались имитаторами сна Макросон?
1: Нет, обычно я пользуюсь стандартным симулятором.
0: Сон без сновидений, с пониманием наклонил голову сон-инспектор.
1: Не совсем так, поправил его Бигер. Нередко во сне мне приходится участвовать в конференциях и совещаниях, проводимых руководством Хаммера.
0: Если прежде вы не имели дела с имитаторами макросна, то, быть может, вам продали пиратскую копию?
1: Меня трудно обмануть, невольно улыбнулся Бигер.
0: В Хаммере я консультант по лицензированию продукции.

0: На вечер у Бегера было намечено с десяток дел из персонального списка рабочих заданий под грифом первостепенной важности. Но не справившись и с половиной, Бегер понял, остальное придется оставить на завтра. Стимулятор, прописанный врачом корпорации, эффективно боролся со сном, но накопившаяся усталость все равно делала голову тяжелой, а мысли вялыми и до безобразия примитивными. Отключив стационарный комп, Бегер взял лежавший на углу стола пластиковый кубик с имитатором сна «Лесное озеро». Сорвав контрольный ярлык, Бегер открыл коробку. В неглубокой ячейке под крышкой лежал чип по форме, похожей на рисовое зерно. Бегер поднес чип к приемному окошку персонального мини-компа, мигнул зеленый световой код опознания, чип выскользнул из ячейки и исчез внутри мини-компа.
1: «Программа имитатора сна «Лесное озеро» активирована», — сообщил бархатистый женский голос.
0: Бегер сам выбрал его для персонального мини-компа. Инъекция танблокатора, иначе после стимулятора не уснешь, двойная доза в пределах предписаний врача. Препарат начал действовать раньше обычного, сказывалась многодневная усталость. Бегер едва успел раздеться и добраться до постели. Как он залез под одеяло, Бегер уже не помнил. «Вы часто принимаете стимуляторы?»
2: «Не особенно».
0: «Препараты, которые вы используете, вам выдает врач корпорации?»
2: «Врач мне их назначает, а покупаю препараты я сам».
0: «Где именно?»
2: «В автоматическом аптечном киоске на 47-м этаже главного корпуса корпорации «Хаммер».
0: «Надеюсь, рецептурная карточка у вас в порядке?»
2: «У меня нет рецептурной карточки. Я не принимаю никаких сильнодействующих препаратов».
0: «Хорошо», — кивнул сон-инспектор. «Продолжайте».
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Было тепло, но не жарко. Легкий ветерок приятно обдувал кожу. Бегер с наслаждением сделал глубокий вдох. Немного странно было не чувствовать застоявшегося запаха автомобильных выхлопов и дезинфекционной смеси, которые в мегаполисе обрабатывали мостовые. Быть может, именно потому запах хвои показался Бегеру слишком резким. Посмотрев на запястье левой руки, Бегер убедился, что браслет с мини-компом на месте. «Комп?» — позвал он негромко. «Простите, Геносса Бегер, но в данный момент вы можете общаться только с программой имитатора сна «Лесное озеро», разработанной корпорацией «Макросон».
2: Голос был незнакомый, но не раздражающий, можно даже сказать, приятный.
0: В воображении Бегера возник человек, которому он мог принадлежать. Мужчина лет 35, высокий, сухощавый, непременно светловолосый, с едва заметной доброй улыбкой на губах.
2: «Как мне к тебе обращаться?» — спросил Бегер.
1: «Как вам будет угодно, Геносса Бегер. Можете называть меня просто «Программа». Или, если хотите, придумайте мне имя».
2: «Послушай, «Программа», мне кажется, запах хвои в воздухе слишком сильный».
1: «А сейчас?»
0: Бегер потянул носом воздух. Аромат хвои сделался едва различимым. Теперь в воздухе преобладал запах нагретой солнцем густой травы.
2: «Теперь то, что надо», — одобрительно кивнул Бегер.
1: «Вы впервые воспользовались программой имитатора сна «Лесное озеро»?»
2: «Верно».
1: «Вы хотите сразу оказаться на берегу озера или для начала прогуляетесь по лесу?»
2: «Хочу на берег».
1: «Выполнено».
0: И Бегер очутился на берегу. Прозрачная, чуть зеленоватая гладь озера простиралась до горизонта. Ветерок нагонял на песчаный берег легкую волну, заставлявшую шуршать камыши. Ослепительную голубизну неба оттеняли белые облачка, похожие на легкие полупрозрачные мазки акварели. Чуть в стороне от пустынного пляжа стояли купы высокого кустарника с длинными, пригибающимися к земле ветвями и узкими стреловидными листьями, имевшими с оборотной стороны едва заметный серебристый оттенок. А за кустами поднималась стена леса.
1: «Показать другие варианты пейзажа?» — спросила программа.
0: «Не нужно», — сделал отрицательный жест Бегер и невольно улыбнулся. Он уже не жалел о том, что зашел в салон «Макросон» и купил именно этот имитатор. Бегер не помнил, когда в последний раз, будь то в реальной жизни или во сне, он ощущал такой же покой и умиротворение, что и сейчас. Никаких забот и волнений. Никакой спешки. Никого рядом, только он один. И лесное озеро. Его лесное озеро.
1: «Быть может, немного оживить пейзаж?» — предложила программа.
2: «В каком смысле?» — не понял Бегер.
1: «Ну, например, птицы над озером или люди на берегу?»
2: «К черту людей и птиц!»
1: «Понятно. Погода вас устраивает?»
2: «Вполне».
1: «Сохранить данный вариант сна?»
2: «Да».
1: «Выполнено. Вы часом не нудист?»
2: «А тебе что за дело?» — осадил не в меру любопытную программу Бегер.
1: «Одежда вам нужна?»
2: Бегеру показалось, что в голосе несуществующего мужчины прозвучали нотки обиды. «Шорты, майка и плавки».
1: «Выполнено. Как насчет корзинки для пикника?»
2: «Не нужно».
1: «Холодные напитки?»
2: «Нет».
1: «Рыбачить будете?»
2: «Не сейчас».
1: «Какие-нибудь особые пожелания?»
0: Бегер не глянул, а медленно, не торопясь, посмотрел по сторонам. Единственное, что ему сейчас хотелось, так это, чтобы его никто не тревожил, по крайней мере, до утра.
2: «Меня все устраивает», — сказал Бегер и улыбнулся.
1: «В таком случае я перехожу в режим ожидания. Если понадоблюсь, позовите. Приятного отдыха, Геносса Бегер».
2: «Спасибо», — машинально ответил Бегер с запоздалой досадой, подумав о том, что поблагодарил не человека, а программу, которая всего лишь выполняла заложенные в ней функции. Стянув через голову майку, Бегер кинул ее на песок. Туда же полетели и шорты. Сделав два шага вперед, Бегер осторожно потрогал воду ногой. Вода была что надо, не холодная, а в меру прохладная. Для того, чтобы зайти в воду по пояс, Бегеру пришлось пройти 3 метра. Опустив в воду руки, Бегер прищурился, посмотрел на сияющее в небе солнце и счастливо улыбнулся. А потом нырнул. Не менее получаса Бегер плыл вперед, не чувствуя ни усталости, ни даже легкой одышки. Он не знал, как далеко заплыл. Противоположный берег озера по-прежнему сливался с линией горизонта, а оглядываться назад Бегер не хотел. Когда же ему надоело плыть, он перевернулся на спину и, раскинув руки в стороны, лег на воду. Бегер лежал, зажмурив глаза, и улыбался. В голове не было ни единой мысли, и это приводило Бегера в полнейший восторг. Обратный путь показался Бегеру чуть длиннее. Должно быть, имитатор сна уловил его скрытое желание и создал иллюзию усталости. Почувствовав дно, Бегер встал на ноги. Откинув назад мокрые волосы, Бегер провел ладонями по лицу. Когда же он убрал руки, то увидел сидевшего на берегу человека. И мало того, незнакомец приветливо махал ему рукой. «Программа», — позвал Бегер.
1: «Слушаю вас, Геносса Бегер», — тут же отозвался знакомый голос.
2: «Я же сказал, никаких людей».
1: «Ваше желание выполнено».
2: «Да? А кто ж тогда машет мне рукой?»
1: «На берегу никого нет».
2: Голос программы был настолько уверенный, что Бегер не сразу нашел, что ответить. «На берегу сидит человек». Вот и все, что он смог сказать.
1: «На берегу никого нет», — с тупой убежденностью в своей правоте повторила программа.
2: «Но я вижу его».
1: «На берегу никого нет».
2: Человек на берегу поднялся на ноги и снова махнул Бегеру рукой. «Эй!» — крикнул он. «Кончайте этот пустой разговор! Вы ничего не добьетесь от своей программы! Для нее меня не существует!»
1: «Кто вы такой?» — не двигаясь с места, спросил у незнакомца Бегер.
2: «Вам удобно так разговаривать?»
1: Человек картинно развел руками.
2: «Выходите на берег!»
1: «Я могу перейти в режим ожидания?» — спросила программа.
0: В принципе, можно было прямо сейчас дать отбой и покинуть сон, в котором происходило нечто непонятное. Но что могло случиться с человеком во сне? Скорее всего, обосновавшийся на берегу незнакомец был следствием сбоя программы. Видно, не зря продавец отдал Бегеру имитатор сна со скидкой, знал, что товар с брачком.
1: «Да», — ответил на вопрос программы Бегер и направился к берегу.
0: Незнакомец был невысокого роста и тщедушного телосложения.
2: Узкое лицо, наверное, неплохо бы смотрелось в профиль, но в фас оно было похоже на недоделанную африканскую маску. Одет он был в полуспортивный костюм цвета хаки, брюки и рубашка с коротким рукавом.
4: «Добрый день», — улыбнулся незнакомец Бегеру, когда тот вышел из воды.
2: Бегер машинально кивнул и сел на песок. На руке незнакомца не было браслета с персональным мини-компом, что лишний раз свидетельствовало о том, что он не человек.
4: «У вас хороший сон», — одобрительно заметил незнакомец, присаживаясь рядом. «Я давно искал нечто подобное».
2: «Слушай», — в упор посмотрел на незнакомца Бегер. «Ты что, запрограммирован на дружескую беседу?»
4: «Запрограммирован?»
2: Незнакомец удивленно приподнял правую бровь. Бегер обреченно вздохнул и растянулся на песке. Сначала он раскинул руки в стороны, затем положил их под голову и закрыл глаза. Но даже так он чувствовал присутствие чужака, вносившее резкий диссонанс в его замечательный сон. А незнакомец к тому же не собирался молчать.
4: «Вы знаете, в последнее время я все чаще встречаю очень агрессивные сны. Насилие во сне становится обычным явлением».
2: Бегер услышал, как незнакомец негромко хмыкнул.
4: «Как будто в жизни его не достает».
2: Это было уже просто смешно.
4: «В жизни, говоришь?»
2: Повернувшись в сторону собеседника, не имевшего представления о том, что такое деликатность, Бегер приподнялся на локте.
4: «А знаешь ли ты, что такое жизнь?»
2: Лицо незнакомца приобрело озадаченное выражение.
4: «Мне кажется, я не совсем вас понимаю».
2: «Ну и прекрасно», — снова раскинулся на теплом песке Бегер. «Поверь мне на слово, лучшее, что ты можешь сделать, это убраться из моего сна».
4: «Мне здесь нравится», — как будто даже с обидой произнес незнакомец. «Что вам, жалко, если я посижу рядом?»
2: «Лучше, если ты посидишь на другом берегу озера», — буркнул недовольно Бегер.
4: «Другого берега у озера нет», — с упреком произнес незнакомец. «Это ведь сон?»
2: «Мой сон», — уточнил Бегер. На это незнакомец ничего не ответил. Выждав какое-то время, Бегер приоткрыл один глаз. Надежда на то, что незваный гость убрался во свояси, или что там происходит с компьютерными программами, когда они переходят в режим ожидания, не оправдалась. Незнакомец по-прежнему сидел на песке неподалеку от Бегера, обхватив колени руками и пристально смотрел вдаль, туда, где воды иллюзорного озера стекали за линию горизонта.
4: «Я не компьютерная программа, созданная для того, чтобы скрасить ваше одиночество на берегу этого живописного озера», — сказал незнакомец, словно почувствовав, что Бегер смотрит на него.
2: «Я такой же человек, как и вы, который в данный момент спит и видит сон. Можете называть меня Игорем, хотя, предупреждаю, это не мое настоящее имя. А как зовут вас?»
4: «У тебя нет мини-компа», — сказал Бегер, проигнорировав вопрос.
2: Игорь удивленно посмотрел на свои запястья.
4: «В самом деле нет. А зачем он мне?»
2: «Чтобы увидеть сон, необходим мини-комп и имитатор сна», — уверенно заявил Бегер.
4: «Вы ошибаетесь», — возразил Игорь.
2: «Достаточно просто уснуть».
4: «Не морочь мне голову», — недовольно поморщился Бегер.
2: «Даже и не думал». Лицо Игоря обиженно вытянулось.
4: «Вы же видите, я перед вами, и у меня нет мини-компа».
2: «Это какой-то трюк?» — недоверчиво прищурился Бегер.
4: «Вовсе нет», — качнул головой Игорь. «Вы сами можете сделать то же самое. Попробуйте, снимите браслет».
2: «И что тогда?»
4: «Вы сможете управлять своим сном вне зависимости от программы имитатора сна».
2: «Какой в этом смысл?» — пренебрежительно дернул плечом Бегер. «Меня и так все устраивает в этом сне». После паузы он добавил: «Все, кроме незваных гостей». Игорь как будто и не услышал едкого замечания.
4: «А какой смысл платить за то, что и без того ваше?» — спросил он. «Что значит мое?»
2: Разговор захватил Бегера помимо воли, и он сел на песке, сложив ноги крест-накрест.
4: «Этот сон разработан корпорацией «Макросон». «А вы уверены, что этот сон не был попросту у вас украден?»
2: Игорь прищурился лукаво, точно опытный искуситель.
4: «Ведь прежде людям не требовались имитаторы для того, чтобы совершать путешествия во сне».
2: «Слушай, шел бы ты отсюда», — сказал Бегер примирительным тоном. Нравится тебе это или нет, но это мой сон. Я за него деньги заплатил.
1: А как насчет того, чтобы поделиться с ближним?
2: Задал еще один коварный вопрос Игорь.
1: А как насчет того, чтобы оставить ближнего в покое? Парировал Бегер, уже не скрывая раздражения.
2: Сказав это, он зажмурил глаза и откинул голову назад, подставляя солнцу лицо. Конечно, во сне не загоришь, но все равно приятно. Игорь вздохнул и поднялся на ноги. «Ну так я пошел», — сказал он, посмотрев сверху вниз на Бегера. «Ступай», — ответил тот. Человек, назвавшийся Игорем, зашагал в сторону кустов. Пару раз он обернулся, как будто надеялся, что Бегер передумает и позовет его назад. Не дойдя 3-4 шагов до ближайшей купы, человек растаял в воздухе.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Продолжение. «Вы встречали его в реальной жизни?» — спросил сонинспектор Сотиков. «Никогда», — уверенно ответил Бегер. «И у вас нет никаких предположений?» Сонинспектор помахал в воздухе пальцами, мол, «давай, выкладывай все, что у тебя на уме». «Нет», — качнул головой Бегер. «Ну хорошо», — улыбнулся одними губами Сотиков. «Что было дальше?» «На следующую ночь этот тип снова появился в моем сне. Я сидел с удочкой на берегу, а он неслышно подкрался сзади. Черт, я от неожиданности чуть в воду не свалился». «Как он объяснил свой новый визит?» «Точно так же, как и накануне. Мол, я давно уже странствую по снам, но не видел прежде такой красоты, как у вас здесь. Позвольте, я тут на бережку посижу, мешать не стану». Я, само собой, возмутился. Мимикой в сопровождении короткого взмаха кистями рук Бегер попытался изобразить свое возмущение. И умолк. «Ну?» — выжидающе посмотрел на него сонинспектор. Бегер, как пристыженный школьник, опустил взгляд. «И он остался», — произнес он едва слышно. «То есть вы попытались выгнать незнакомца из своего сна, но у вас ничего не получилось. Он остался вопреки вашему желанию», — по-своему описал ситуацию Сотиков. «Да», — с готовностью согласился с предложенной формулировкой Бегер.

0: то, что обычно выпускает макросон. Говорил, что видел пару самодельных снов. Один был совершенно омерзительный, а другой ему понравился. Тот, что понравился, походил на игру, в которой сновидец перевоплощался в средневекового поэта и должен был принять участие в турнире лириков. «Он не называл координат самодельных снов?» – перебился он инспектор. «Нет», – качнул головой Бегер. «А разве у снов есть координаты?» «Ну ведь как-то ваш приятель их находит?» Сотиков едва заметно улыбнулся. Бегеру улыбка сонинспектора не понравилась. Она вполне определенно свидетельствовала о том, что Сотиков ему не верит. Бегер тяжело вздохнул. «Каким образом человек, назвавшийся Игорем, попадает в чужие сны?» — задал новый вопрос Сотиков. «Не знаю», — пожал плечами Бегер. «Он уверял, что достаточно снять браслет с мини-компом, чтобы оказаться где пожелаешь». «И вы попробовали сделать это?» Вопрос был задан таким тоном, будто сонинспектор не сомневался в том, что получит утвердительный ответ. «Нет!» – протестующе взмахнул руками Бегер. «Я никогда не снимаю браслет!»
1: «Так...»
0: Сонинспектор откинулся на спинку стула и в задумчивости приложил палец к подбородку. «Вы можете припомнить еще какие-то подробности вашего разговора с неизвестным?» Бегер отрицательно качнул головой. «Он рассказывал что-нибудь о себе, о том, где он работает, где живет. Может быть, упоминал кого-то из членов семьи или говорил о болезнях. Вы понимаете, гражданин Бегер, что если мы не найдем этого человека, то отвечать за совершенные им преступления придется вам?» «Нет, он ничего не рассказывал о себе!» Бегер с сожалением развел руками. Все его разговоры сводились к тому, что компании, торгующие с нами, крадут у человека его законное право спать и видеть сны. А для того, чтобы стать свободным, достаточно снять браслет с персональным мини-компом. Сонинспектор с сомнением прикусил губу. Трудно представить себе человека без персонального мини-компа. У Игоря браслета не было. «Да, но виделись-то вы с ним только во сне. Если этот тип умеет контролировать сновидения, то он мог заставить вас видеть то, чего нет, или не видеть то, что существует в действительности».
2: «Ну, я не знаю», — неуверенно протянул Бегер.
0: «Хорошо, переходим к третьему дню. Точнее, к третьей ночи».
2: «Когда на третью ночь я вновь оказался на берегу озера, Игорь уже ждал меня там».
0: «Он именно вас ждал?» — уточнил Сотиков.
2: «Да нет, наверное. Он просто сидел на берегу и кидал в воду камни».
0: «Зачем?»
2: «Не знаю, просто так».
0: Сонинспектор хмыкнул как-то очень уж подозрительно и сделал пометку в блокноте. «Я слушаю вас, Бегер».
2: «Я купался, а Игорь сидел на берегу», — неуверенно промямлил Бегер.
0: «Вы уже не пытались его прогнать?»
2: «Я сказал, что хочу побыть один». Игорь ответил, что скоро мне представится такая возможность. Сонинспектор удивленно приподнял бровь.
0: «Что он имел в виду?»
2: «Понятия не имею. Когда я вышел из воды, он снова начал уговаривать меня попробовать снять браслет и самому заново скомпоновать пространство сна. Он говорил, что это страшно интересно. Потом он вдруг сказал: „Смотрите-ка, за вами пришли“. Я обернулся и увидел сон полицейских. Когда же я снова посмотрел на то место, где сидел Игорь, его там уже не было. Сон полицейские заявили, что я нарушил лицензионное право корпорации «Макросон», сняли у меня с руки браслет с персональным мини-компом и нацепили это». Бегер продемонстрировал Сотикову запястье с надетым на него контрольным браслетом. «Меня притащили сюда, сняли показания и засунули в камеру. Вот и вся история».
0: «Ой ли, гражданин Бегер», — с сомнением прищурился сонинспектор.
2: «Я рассказал вам все», — развел руками Бегер.
0: «А как насчет трупа в кустах?»
2: Это было тоже лесное озеро. Только теперь все вокруг казалось неживым, замершим, застывшим, мертвым. Небо затянули серые тучи, из которых того и гляди хлынет дождь. Вода в озере, отражавшая помрачневшее небо, казалась темно-коричневой. Трава полегла, будто ее ветром прибило к земле. Холодно не было, но Бегер все равно зябко поежился.
0: «Сюда, гражданин Бегер».
2: Сотиков щелкнул пальцами, подзывая

0: Рядом с сон-инспектором стояли трое сон-полицейских. В отличие от Сотикова, сон-полицейские были одеты по полной форме. Малиново-алый, в сверкающих заклепках, галунах и позументах, как в рекламных роликах. Узкие полузабралы из дымчатого пластика скрывали лица стражей порядка зоны сна. Сотиков сделал знак рукой, и один из сон-полицейских развел в стороны гибкие, достающие до земли ветви кустарника, возле которых все они стояли. Бегер провел языком по пересохшим губам. Казалось, лежавший в кустах человек уснул, уткнувшись лицом в землю. В позе его не было ничего противоестественного. Следов крови на одежде Бегер тоже не увидел. «Посмотрите внимательно, гражданин Бегер». Сон-инспектор сделал приглашающий жест рукой. «Вам знаком этот человек?»
1: «Он одет, как Игорь», —
0: едва слышно ответил Бегер.
1: «Но это не он».
0: «Я не вижу его лица».
1: «Подойдите ближе».
0: Подчиняясь приказу, Бегер сделал шаг вперед. Тело, лежавшее в кустах, внушало ему страх. Он боялся, что это действительно тот самый тип, по вине которого он попал в передрягу.
1: «Ближе».
0: Бегер еще на полшага приблизился к просвету в кустах. Сон-полицейский присел на корточки и схватил мертвеца за волосы. Бегер отшатнулся назад. Ему показалось, что покойник смотрит на него остекленевшими глазами.
1: «Это он?»
2: «Да»,
0: — судорожно дернул головой Бегер. По знаку Сотикова сон-полицейский опустил голову Игоря на землю и убрал руку, позволив веткам кустарника сомкнуться над мертвым телом. Заложив руки за спину, Сотиков задумчиво прошелся вдоль берега. Он шел медленно, внимательно глядя под ноги, словно надеялся найти неопровержимые улики, подтверждающие причастность Бегера к преступлению. Отойдя шагов на 10, сон-инспектор обернулся.
1: «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он, обращаясь к арестованному.
0: Бегер растерянно развел руками.
1: «Это значит, гражданин Бегер...»
0: Сон-инспектор сделал 3 шага вперед, снова остановился и грустно вздохнул.
1: «Это значит, что теперь вы обвиняетесь еще и в убийстве».
0: На какое-то время Бегер потерял дар речи. Он не мог поверить в то, что сон-инспектор Сотиков говорит серьезно. Обвинение в незаконном использовании продукции макросна было, мягко говоря, весьма сомнительным.
3: Oh, yeah. Чики-бумба.

Bismillah.

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Незеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо,

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений. Не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом. Где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы. А какое кино снимали наши лучшие режиссеры? А какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

I fire,

Uno, due, tre, quattro.

between the mind, you

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: type reggae.
1: I can't do it.

Он любит вкусных девушек и вкусную музыку. Но больше всего он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там на вечеринке, он сразу ответит: на вечеринке все вкусно.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!

0: ее мозгу. Вспоминать семилетнего сопливого и стриженного ежиком мальчугана, который широко распахнутыми карими глазами смотрел, как она умирает в белой больнице, и говорить: с этого все началось, и, возможно, так оно и было. Биоэпопея «Перезагрузка», режиссер Роберт Земекис, 2018 год. Следующая сцена тоже будет в больнице. Подросток смотрит, как его учитель биологии умирает от СПИДа, а затем в перебивку пойдет их спор из-за расчленения большой лягушки с белым брюхом. «Зачем нам ее резать?» — говорит юный Раджит на фоне музыкальной темы наплывом. «Разве нам не следовало бы подарить ей жизнь?» Его учитель, которого играет покойный Джеймс Эрл Джонс, глядит пристыженно, потом окрыленно, когда поднимает руку с больничной койки, чтобы положить на костлявое плечо подростка.
1: «Если кто-то на это способен, Раджит, то только ты», — говорит он низким раскатистым басом. Мальчик кивает и смотрит в камеру, и решимость в его глазах граничит с фанатизмом. Этого никогда не было. Серый ноябрьский день. Теперь Раджит — высокий мужчина лет 40 в очках с темной оправой, которых в данный момент на нем нет. Отсутствие очков подчеркивает его наготу. Он сидит в ванне и, пока остывает вода, репетирует окончание своей речи. В повседневной жизни он немного сутулится, хотя сейчас нет, и раздумывает над словами, прежде чем их произнести. Он не умеет выступать на публике. В бруклинской квартире, которую он делит с еще одним ученым и библиотекарем, сегодня пусто. Его пенис в тепловатой воде съежился и стал похож на усеченный конус. «Это означает», — громко и медленно произносит он, «что война против рака выиграна». Потом он делает паузу, выслушивает вопрос стоящего у стены ванны воображаемого репортера. «Побочные эффекты?» — отвечает он самому себе, и ответ отражается от плитки гулким эхом. «Да, некоторые побочные эффекты присутствуют. Но, насколько мы могли установить, нет ничего, что повлекло за собой необратимые изменения. Никаких перемен мы не ожидаем». Он выбирается из выщербленной фаянсовой ванны и голым подходит к унитазу, в который отчаянно блюет. Страх перед рампами пронзает его, как разделочный нож. Когда блевать больше нечем и сухие позывы сходят на нет, Раджит полощет рот листерином, одевается и спускается в подземку, чтобы добраться в центральный Манхэттен.

Это открытие, как напишет журнал Time, изменит саму суть медицины так же фундаментально, как в свое время открытие пенициллина. Что если, говорит Джефф Голдблюм, играющий в биоэпопее взрослого Раджита, что если было бы возможно переустановить генетический код тела? Слишком много болезней вызвано тем, что тело забыло, что ему следует делать. Сбой в коде. Программа глючит. Что если бы можно было...